0: единомышленника. Мужчины помолились вместе и пришли к мнению, что было бы хорошо как-то организовать путешественников-христиан, чтобы они помогали друг другу сохранять благочестивые привычки в дороге. 8 месяцев спустя Хилл и Николсон снова столкнулись друг с другом, на этот раз в Бивердам, штат Висконсин. «Ник», — сказал Хилл, — «мы должны немедленно воплотить в жизнь нашу идею. Давай не будем просто болтать об этом, а займемся делом. Давай начинать действовать». Вместе с еще одним своим другом, Уильямом Найтсом, они организовали первую встречу своего нового общества, на которой присутствовали только они втроем, в этот день, 1 июля 1899 года. Николсон, Хилл и Найтс склонились в молитве, прося Бога дать имя их движению. Откровение пришло Найтсу. «Гедеон!» — воскликнул он. Аналогия была очевидна. Силой Бога Гедеон победил огромную армию врага при помощи горстки людей. Так родилось название «Миссия Гедеон». Через год на первом съезде движения в июле 1900 года присутствовало уже 600 христиан-коммивояжеров. В своей проповеди Смит сравнил деловых путешественников с раненым из притчи о добром самарянине. По его словам, три вора, которые больше всего нападают на путешественников, это алкоголь, азартные игры и проститутки. К 1907 году служение Гедеона приобрело привычную форму. По предложению Киссинджера, организация направила свои усилия на размещение Библий в номерах отелей по всей стране. Они заключили соглашение с Американским библейским обществом о поставках Библии по низкой цене, а также обратились к местным церквям за помощью в финансировании проекта. Так родилось партнерство, которое продолжается и по сей день.
1: След в истории.

Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечное «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: Нужно ли Богу, чтобы мы страдали? Не люблю, когда человека в беде утешают словами вроде «Бог страданиями очищает нас, спасает, делает лучше, ведет к себе». В этом контексте Бог предстает мучителем и насильником, который пытками понуждает людей к покаянию. Вряд ли к такому Богу захочется обратиться. И вряд ли такой Бог есть любовь. Хорошо, что на самом деле все иначе. Чтобы привести нас к себе, Господь сам прошел через страдания, и наши страдания Ему не нужны. Бог зовет нас к себе во всякое время, радостный или печальный, и зов Его кроток. «Се, стою у двери и стучу». Не вламывается, срывая дверь с петель, не прибегает к помощи небесного войска, не требует, чтобы его впустили. Стоит на пороге, уважая границы нашего дома и нашей свободы, стучит. Но мы почему-то чаще слышим этот стук, когда проходим через страдания.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

Привет, друзья! С вами Катя. Есть ли у вас сегодня повод для радости? Уверена, что да. Кто-то из мудрых сказал, что радость духа – это признак его силы. Сильный духом человек обладает глубокой и независящей ни от чего радостью, потому что знает – Бог держит мир в своей руке. Все в его власти. Это ли не повод для радости?

0: Наталья Мелешко. А ты ждешь. Я приду на рассвете, преклоню пред тобою колени. Ты меня в ожидании встретив, вновь накроешь невидимой сенью. И весь день под защитой твоею, о тебе всякий раз забывая, о земном бесконечно радея, в этом мире я снова блуждаю. А вокруг суета суетою погоняет, как в бешеных гонках. Не угнаться за лживой тщетою на путях этих жизненных ломких. Вот и день пролетел, словно птица. В небе звезды хоралы запели. Засыпая, пытаюсь молиться, обессилев, склоняя колени. А ты ждешь терпеливо моего посвящения в жизни, чтоб свободно, разумно, ревниво я пошла за тобою, Всевышний. Вот опять говоришь, ободряя: «О, мое драгоценное чадо, за тебя на кресте умирал я и навечно быть вместе желаю. Только надо тебе, только надо жить, лишь волю мою исполняя».
1: Бог с тобой. Не бойся, свободное радио.

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите «Новый день» с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: Знаете, я считаю, что все-таки нет ничего глупее обиды. Да, мы все когда-нибудь сталкиваемся в жизни с тем, что нас обижают, и мы обижаемся. Идя по жизни, мы волей-неволей причиняем друг другу боль. Редко, когда люди делают это намеренно. Я не говорю сейчас о клинических случаях. В основном мы все же стараемся жить с людьми мирно. Но порой люди совершают ошибки, за которые им потом стыдно. Просят прощения. Но есть те, кто не прощает и не забывает обид. И порой бывает достаточно неверно сказанного слова или поступка, чтобы один человек без особых раздумий вычеркнул другого из своей жизни. Люди перестают общаться в реальном мире, удаляют френдов из соцсетей, раздражаются даже при упоминании имени обидчика и могут годами хранить молчание и копить в душе презрение по отношению к некогда близким людям. Но слова – это только слова. И даже поступки – это всего лишь поступки. Люди меняются, и жизнь движется вперед. Если обижаться и оставаться на том же месте, где произошел конфликт, остаешься будто в крапиве, которая продолжает тебя жечь. А это очень даже глупо. Нужно давать людям второй шанс. И третий, и 25-й. Христос простил даже отрекшегося от него Петра. Так какие обиды могут нанести нам, чтобы мы их не прощали? С вами была Катя Ватуля, просто христианка.
1: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

0: Евангелие от Луки.
1: Один фарисей просил Иисуса прийти к нему на обед. Иисус пришел в дом фарисея и возлег на ложе за обеденным столом. И вот женщина, известная в городе как грешница, узнав, что Иисус на обеде у фарисея, пришла туда, неся алебастровый сосуд с благовонным маслом и, стоя сзади у его ног, плакала, и слезы лились ему на ноги. Она своими волосами вытирала их, целовала его ноги и умощала благовониями. Увидев это, фарисей, пригласивший Иисуса, подумал: «Будь этот человек действительно пророк, он знал бы, что это за женщина, которая к нему прикасается, ведь она грешница». Но Иисус сказал ему: «Симон, я хочу тебе кое-что сказать». «Говори, учитель», — ответил тот. «У одного кредитора

0: было два должника. Один был должен 500 динариев, а другой 50. Но так как вернуть долг они не могли, то он простил им обоим. Так кто же из них будет любить его больше? «Полагаю, что тот, кому он больше простил», — ответил Симон. «Ты правильно решил», — сказал Иисус. И, повернувшись к женщине, сказал Симону. «Видишь эту женщину? Я пришел к тебе в дом, и ты не подал мне воды, чтобы вымыть ноги. Она своими слезами омыла мне ноги и своими волосами вытерла. Ты не встретил меня поцелуем, а она с тех пор, как я здесь, не перестает целовать мне ноги. Ты оливковым маслом не умастил мне голову, а она благовониями умастила мне ноги. Я скажу тебе почему. Ей прощено много грехов, поэтому она так сильно любит. Кому мало прощено, тот мало любит». И сказал ей Иисус: «Прощены твои грехи». Остальные гости подумали про себя: «Кто он такой, что даже грехи прощает?» Но Иисус сказал женщине: «Тебя спасла твоя вера. Ступай с миром».
1: Свободное радио.

0: Воронкова Ольга. В святых святое грязным сапожищем вошел солдат в пыли земных дорог. И, усмехнувшись, он спросил: «Дружище, не здесь ли обитает вечный Бог?» Ворвался в чистоту и святость храма, неся с собой запахи войны. А в сердце страха Божьего ни грамма. Все страхи им давно побеждены. Вокруг на стенах образы святые, мерцают свечи, в храме тишина. Под куполом светильники золотые и строгий взгляд распятого Христа. Затрепетало сердце у солдата. Он на Христа поднял глаза свои и вспомнил старый дом, где жил когда-то, молитвы мамы полной любви. И вспомнил он, как с мамой на коленях стояли вместе у подножия креста, с сердечным плачем, вознося моленья, просил прощения у Спасителя Христа. Судьба жестокая все связи разорвала. Не стало мамы, он покинул старый дом. По разным сторонам его бросало, он жить спешил, а Бога на потом. Заплакал солдат горько. На колени склонился он к подножию креста, как в детстве, снова возносил моленья, просил прощения у Спасителя Христа. И он услышал тихий нежный голос: «Твои все беззакония я простил. Ты, блудный сын, мне бесконечно дорог. Тебя я своей кровью искупил».
1: Присоединяйся к общению. Добро пожаловать в Телеграм-чат Свободного Радио. Телеграм-чат Свободного Радио.

0: Как точно подмечено в стихотворении Александра Блока, покой нам только снится. Вся наша жизнь — это постоянная борьба и бег. Кто-то обещает нам карьерный рост и финансовое благополучие, кто-то долгую привлекательность, кто-то стабильное и предсказуемое развитие, и только Бог обещает нам покой посреди бури. И лично мне кажется, что последнее больше всего похоже на правду.
1: Свободное радио. Прежде всего, ищем Царство Божье вместе.

0: Великим может стать каждый, потому что каждый может служить. Чтобы служить людям, не обязательно иметь высшее образование, не обязательно правильно ставить ударение в словах. Все, что нужно, это сердце, в котором есть благодать, душа, в которой действует любовь. Мартин Лютер Кинг.
1: Свободное радио.

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Счастливы бедные ради Господа, Царство Небес для них. Счастливы те, что скорбят, Бог их утешит. Счастливы кроткие, Бог им отдаст во владение землю. Счастливы те, что жаждут исполнения воли Господней. Жажду их Бог утолит. Счастливы милосердные, и к ним будет Бог милосерд. Счастливы те, у кого чистое сердце, они Бога увидят. Счастливы те, что добиваются мира, Бог назовет их своими сынами. Счастливы те, кого гонят за исполнение воли Господней. Царство Небес для них».
2: Новая музыка на свободном радио.

Друзья, всем привет! Это Андрей Стародубцев. Настоящий христианин не будет в тренде нигде и никогда. Это нам обещал сам Иисус. Мы не вписываемся. Нас в лучшем случае со снисхождением обходят стороной, а в худшем гонят или убивают. Потому что логика Царства Небес раздражает, а Евангелие призывает нас отбросить все прежнее и начать заново. Это не всем понравится. И именно поэтому мы с вами нужны друг другу. Нам нужна поддержка, ощущение, что мы не одиноки, ободрение и наставление, вдохновение и просто слова любви. И «Свободное радио» стоит на этом уже много лет. Поддержите нашу команду. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

0: «Свободное радио» и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения.

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Код свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Что иное представляют собой мирские дела, как не суету, к которой некоторые привязаны без всякой пользы, как не чрезмерные и бессмысленные хлопоты этой жизни? Святитель Кирилл Александрийский.

0: 123-й псалом. «Если бы Господь был не на нашей стороне, да скажет Израиль, если бы Господь был не на нашей стороне, когда напали на нас люди, то они поглотили бы нас живьем, когда их гнев разгорелся на нас. Тогда потопили бы нас воды, поток пронесся бы над нами, бурные воды прошли бы над душой нашей. Благословен Господь, который не отдал нас добычи в их зубы. Наша душа избавилась, как птица из сети ловца. Сеть порвана, и мы избавились. Помощь наша в имени Господа, сотворившего небо и землю».
1: Свободное радио рядом.

0: Привет, друзья, это Катя. Подумала тут как-то, за что мы обычно готовы сказать спасибо? За что-то хорошее, приятное, полезное, то, что нам нравится, приносит радость. А готова ли я сказать спасибо за то, что выглядит как препятствие или неудача? За все благодарите, так написано у апостола Павла. Что же, значит, благодарности заслуживают все события и обстоятельства нашей жизни? На самом деле проблемы хорошо показывают, чего мы стоим. В сложной ситуации на первый план выходит наша внутренняя сущность. Так что будем благодарны и испытаниям, ведь они делают нас чище и крепче.
1: В сердце радость, в душе покой. Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время делать добро.
2: 1 июля 1899 года состоялась первая встреча движения Гедеонов. Началось все годом ранее. Сентябрьским вечером 1898 года Джон Николсон, коммивояжер из Джейсонвилля, прибыл в переполненный отель в Боксбилле, штат Висконсин, и обнаружил, что отдельных номеров в нем нет, как и в других местах города. Он согласился на предложение владельца гостиницы разделить комнату с другим добропорядочным джентльменом и познакомился с Сэмюэлом Хиллом, в котором нашел единомышленника. Мужчины помолились вместе и пришли к мнению, что было бы хорошо как-то организовать путешественников-христиан, чтобы они помогали друг другу сохранять благочестивые привычки в дороге. 8 месяцев спустя Хилл и Николсон снова столкнулись друг с другом, на этот раз в Бивердам, штат Висконсин. «Ник», — сказал Хилл, — «мы должны немедленно воплотить в жизнь нашу идею. Давай не будем просто болтать об этом, а займемся делом. Давай начинать действовать». Вместе с еще одним своим другом, Уильямом Найтсом, они организовали первую встречу своего нового общества, на которой присутствовали только они втроем, в этот день, 1 июля 1899 года. Николсон, Хилл и Найтс склонились в молитве, прося Бога дать имя их движению. Откровение пришло Найтсу. «Гедеон!» — воскликнул он. Аналогия была очевидна. Силой Бога Гедеон победил огромную армию врага при помощи горстки людей. Так родилось название «Миссия Гедеон». Через год на первом съезде движения в июле 1900 года присутствовало уже 600 христиан-коммивояжеров. В своей проповеди Смит сравнил деловых путешественников с раненым из притчи о добром самарянине. По его словам, три вора, которые больше всего нападают на путешественников, это алкоголь, азартные игры и проститутки. К 1907 году служение Гедеона приобрело привычную форму. По предложению Киссинджера организация направила свои усилия на размещение Библий в номерах отелей по всей стране. Они заключили соглашение с Американским библейским обществом о поставках Библии по низкой цене, а также обратились к местным церквям за помощью в финансировании проекта. Так родилось партнерство, которое продолжается и по сей день.

0: Неудовлетворенность – источник не только страданий, но и прогресса в жизни отдельных людей и целых народов. Бертольд Ауэрбах, немецкий писатель.
1: Свободное радио. Нам по пути.

0: Время подумать.
1: Вы наверняка не раз слышали высказывание «глаза – зеркало души». Обычно авторство этих слов приписывается Льву Николаевичу Толстому. Но также полноправно существует и другое предположение. Мол, высказывание – это не что иное, как видоизмененное латинское выражение лица – зеркало души. И приписывается это высказывание Цицерону. В любом случае, мы сегодня пойдем чуть дальше. Да, глаза – зеркало души. А как насчет вот такой мысли? В старости мы имеем то лицо, которое заслужили. Тут ведь есть над чем подумать? И на самом деле изречение целиком звучит так. В 20 лет каждый из нас имеет лицо, дарованное нам Богом. В 40 – лицо, которое дала нам жизнь. А в 60 – лицо, которое мы заслужили. Задумываться о связи внешности и жизни людей на самом деле стали очень давно. Считается, что первым, кто об этом толково и убедительно написал, был аж далекий Пифагор. Пристально интересовался физиогномикой и Аристотель, и Бальзак. А Платон, прежде чем взять к себе ученики-соискателя, тщательно изучал его внешность. Поступки человека, его действия, образ мысли и взгляды непременно оставляют следы на его лице. Они могут изменять походку, осанку и даже звук голоса. Каждый человек носит с собой историю всей своей жизни. И особенно эта история видна в старости, тогда, когда уже нет физиологической возможности, что называется, держать лицо или его контролировать. Если человек любил улыбаться и часто смеяться, у него появляются характерные морщинки около глаз и глубокие впадины от носа к уголкам рта. Лицо его будто продолжает улыбаться само собой. На людях военных тоже отчетливо видно их прошлое. Чаще всего они имеют глубокие складки между бровей на лбу, ведь им зачастую приходилось сохранять серьезное лицо, даже когда этого, возможно, не хотелось. Ведь военным частенько запрещено проявлять эмоции. Когда губы будто опущены вниз, значит, человек частенько испытывал отрицательные эмоции, был недоволен своей жизнью. Впрочем, не будем углубляться в физиогномику. Очевиден тот факт, что морщинки появляются у всех. Только одним они портят лицо, скрючивают его, а другие остаются обаятельными. Да что там говорить, просто присмотритесь к бабушкам и дедушкам вокруг. В церкви, в транспорте, в магазинах, в парках во время прогулок. Невооруженным взглядом видно того, кто прожил жизнь, не брезгуя зависти и жадности. И точно так же видно того, кому от вчера ничего не жаль. И если сами не хотите иметь в старости злое морщинистое лицо, задумайтесь уже сегодня, какие мысли и переживания наполняют ваше сердце. Потому как лицо попросту привыкает к тому выражению, в котором оно пребывает чаще всего.
0: Вы подумали? А мы сказали.
2: Свободное радио. Ритм твоего сердца.

0: каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечные «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: Чем христиане лучше? Мы, верующие, иногда тешим себя иллюзиями, что в нашем христианском мире меньше зла, страстей, зависти и ревности, больше понимания и любви, что мы нравственно выше неверующих. Но это далеко не так. И неверующие бывают честны, порядочны и милосердны, занимаются благотворительностью и волонтерством, жертвуют на благие дела. А христиане порой оказываются способны на подлость, измену, предательство. И любит Бог всех одинаково, неверующих так же сильно, как христиан. Отличие между нами одно. У христиан есть надежда. И с какими бы испытаниями или искушениями нам не пришлось столкнуться, мы знаем, что эта надежда дороже, больше и прекраснее всего, что есть в жизни.
2: Свободное радио.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Пленники надежды. Возвращайтесь на твердыню, вы пленники надеющиеся. Что теперь завещаю, воздам тебе вдвойне. Книга пророка Захарии, 9 глава, 12 стих. В предыдущем стихе Захария обращается к тем, кто заключен во рве, в котором нет воды, но теперь он обращается к надеющимся пленникам. Что касается верующих, то они захвачены или пленены надеждой о грядущем Мессии. Мы не можем убежать от этого. Мы не хотим бежать от этого. Это то, чего мы хотим и чего мы ожидаем. Мы знаем, что когда Иисус придет вновь, страдания человечества наконец-то прекратятся. Прекратятся войны, прекратится сердечная боль. Он будет править и царствовать в мире праведности. И Он освободит нас из той ямы, в которой мы сегодня, возможно, находимся. Мы держимся за надежду, что Он придет скоро, что Он установит свое царство и что Он принесет праведность и мир земле, которая вопит об этом. О, как необходима надежда! Как мы нуждаемся в том, чтобы она поддерживала нас. В этом разваливающемся мире, в мире, в котором сердца людей подводят их из страха, как замечательно видеть эту надежду на Иисуса Христа. Господь обещает пленникам надежды, что Он воздаст им вдвойне. В последней части стиха Он говорит, как Он подчинит их врагов, как Он прославит своих людей, как Он сделает из них подобие драгоценных камней в венце. «Они воссияют на земле Его» — книга пророка Захарии, 9 глава, 16 стих. «Приходи скорее, Господь Иисус! Отец, наш взор и нашу надежду мы устремляем на Тебя. Мы ожидаем Твоего возвращения. Мы ждем с нетерпением того дня, когда Ты придешь установить Твое Царство. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь».
1: Вы слушаете «Свободное радио». В конце все будет хорошо.

0: Евангелие от Луки.
1: Случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему:
2: «Господи, научи нас молиться, как Иоанн научил учеников своих».
1: Он сказал им:
3: «Когда молитесь, говорите: Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого».
4: Наш сайт свободная.медиа.

0: Свободное радио.
1: Холодный дождь, по телу дрожь, промокшая насквозь по улице идешь. Бежишь прочь из дома в ночь, друг другу мы вонзили в сердце острый нож.

«Свободное» всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: золотые библейские стихи.
1: И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человека. Зная, что в воздаянии от Господа получите наследие. Ибо вы служите Господу Христу. К Колоссянам 3, 23, 24.
0: Глоток живой воды.

Всем привет! Радиоспектакль 1938 года по мотивам книги Герберта Уэллса «Война миров» вызвал панику в некоторых городах США. Многие подумали, что слушают реальные новости, где говорилось о том, что на Землю напали марсиане и сожгли Белый дом. Мы на свободном радио стараемся никого не пугать. И даже наоборот. Оставайтесь с нами и не падайте духом.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: выдержка из первого письма Петра.
1: «Дорогие мои, прошу вас, как странников и пришельцев, держитесь подальше от плотских страстей, что ведут войну против души. Пусть ваше поведение среди язычников будет безупречным, и тогда люди, которые сейчас оговаривают вас как злоумышленников, видя ваши добрые дела, прославят Бога в день Его явления».
2: Новая музыка на свободном радио.

0: свой святых. Отец с любовью взирал на хмурый мир через них.
1: Жемчужины архива нашего радио.
2: Конечно же, вы знаете, как нелегко быть молодым в наши дни. И настоящие родители должны знать, как защитить своего ребенка. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Пожалуй, самый болезненный аспект взросления – это самоутверждение подростка, что можно наблюдать повсеместно в современной молодежной среде. Подростки еще до того, как им представляется возможность заявить о своем «я», подчас ощущают себя неудачниками и даже дураками. И что же? По силам ли родителям вселить в них уверенность? Есть ли способ сделать этот переход во взрослое состояние легче и безопаснее? Развить в мальчиках и девочках умения, которые послужат стержнем их самоутверждения в последующие годы – вот наиважнейшая задача. Будет ли это умением играть в баскетбол, теннис, электроникой, искусством или даже выращиванием кроликов ради забавы или денег – неважно. Поймите, главное не то, чему мы учим ребенка. Главное то, что он или она научаются чему-то, что они смогут противопоставить вызову окружающего их мира, когда тот спросит: «А кто ты? В чем твоя человеческая ценность?» Подросток, которому нечем ответить на этот вызов, остается безоружным в тот момент своей жизни, когда он наиболее уязвим. Всякое развитие, этакая отточка умений и навыков – вот тот вклад, который родители могут и должны внести в период взросления их детей. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

0: Новый час на свободном.
1: Время искать истину.
2: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: Евангелие от Иоанна.
1: «Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инде, тот вор и разбойник. А входящий дверью есть пастырь овцам. Ему преддверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса».
2: Сию притчу сказал им Иисус, но они не поняли, что такое он говорил им. И так опять Иисус сказал им:
1: «Истинно, истинно говорю вам, что я дверь овцам. Все, сколько их ни приходило предо мною, суть воры и разбойники, но овцы не послушали их. Я есть дверь. Кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь, и имели с избытком. Я есть пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. А наемник, не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка и оставляет овец и бежит. И волк расхищает овец и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник, и не родит об овцах. Я есть пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня. Как отец знает меня, так и я знаю отца, и жизнь мою полагаю за овец. Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привести, и они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь. Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил я от Отца моего».
2: От этих слов опять произошла между иудеями распря. Многие из них говорили:
3: «Он одержим бесом и безумствует. Что слушаете его?»
2: Другие говорили:
4: «Это слова небесноватого. Может ли бес отверзать очи слепым?»
5: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке. Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики». «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

41-й псалом. «Как стремится лань к воде, так стремится душа моя к Тебе, Боже. Душа моя жаждет Бога, живого Бога. Когда я приду и пред Богом предстану? Слезы были мне пищей и днем, и ночью, когда постоянно говорили мне: где твой Бог? Сердце мое болит, когда я вспоминаю, как ходил в многолюдстве к Дому Божьему, в шествии народ предваряя, ходил в праздничной толпе с криками радости и хвалы. Что унываешь, моя душа? Зачем тревожишься? Возложи надежду на Бога, ведь я еще буду славить Его, моего Спасителя и моего Бога. Душа моя унывает во мне, поэтому я вспоминаю тебя с земли Иорданской, с высот Хермона, с горы Мицар. Бездна бездну зовет шумом твоих водопадов, все волны твои, все твои валы прошли надо мною. Днем Господь являет мне свою милость, ночью я пою Ему песню, молитву Богу моей жизни. Скажу я Богу, моей скале: почему ты меня забыл? Почему я скитаюсь, плача, оскорбленный моим врагом? Как от раны смертельной страдает плоть, когда враг надо мной издевается, каждый день спрашивая меня: где твой Бог? Что унываешь, моя душа? Зачем тревожишься? Возложи надежду на Бога, ведь я еще буду славить Его, моего Спасителя и моего Бога.

0: письма Павла христианам в Галатии.
1: «Вы были призваны к свободе, братья. Смотрите только, чтобы свобода не стала предлогом для потворства плотской природе. Вы же, напротив, с любовью служите друг другу. Потому что весь закон заключен в одной единственной фразе: «Люби ближнего, как самого себя». А если будете грызть и рвать друг друга на части, смотрите, как бы вам не истребить себя. Поэтому я говорю вам, живите, как велит Дух, и тогда вы не поддадитесь вожделениям плотской природы».

0: Амин.
1: Да восхвалят тебя народ.

0: Новый час на свободном.
1: Время беречь друг друга. 1 июля 1899 года состоялась первая встреча движения Гедеонов. Началось все годом ранее. Сентябрьским вечером 1898 года Джон Николсон, коммивояжер из Джейсонвилля, прибыл в переполненный отель в Боксбилле, штат Висконсин, и обнаружил, что отдельных номеров в нем нет, как и в других местах города. Он согласился на предложение владельца гостиницы разделить комнату с другим добропорядочным джентльменом и познакомился с Сэмюэлом Хиллом, в котором нашел единомышленника. Мужчины помолились вместе и пришли к мнению, что было бы хорошо как-то организовать путешественников-христиан, чтобы они помогали друг другу сохранять благочестивые привычки в дороге. 8 месяцев спустя Хилл и Николсон снова столкнулись друг с другом, на этот раз в Бивердам, штат Висконсин. «Ник», — сказал Хилл, — «мы должны немедленно воплотить в жизнь нашу идею. Давай не будем просто болтать об этом, а займемся делом. Давай начинать действовать». Вместе с еще одним своим другом, Уильямом Найтсом, они организовали первую встречу своего нового общества, на которой присутствовали только они втроем, в этот день, 1 июля 1899 года. Николсон, Хилл и Найтс склонились в молитве, прося Бога дать имя их движению. Откровение пришло Найтсу. «Гедеон!» — воскликнул он. Аналогия была очевидна. Силой Бога Гедеон победил огромную армию врага при помощи горстки людей. Так родилось название «Миссия Гедеон». Через год на первом съезде движения в июле 1900 года присутствовало уже 600 христиан-коммивояжеров. В своей проповеди Смит сравнил деловых путешественников с раненым из притчи о добром самарянине. По его словам, три вора, которые больше всего нападают на путешественников, это алкоголь, азартные игры и проститутки. К 1907 году служение Гедеона приобрело привычную форму. По предложению Киссинджера, организация направила свои усилия на размещение Библий в номерах отелей по всей стране. Они заключили соглашение с Американским библейским обществом о поставках Библии по низкой цене, а также обратились к местным церквям за помощью в финансировании проекта. Так родилось партнерство, которое продолжается и по сей день.
2: След в истории.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Привет, друзья! С вами Катя. Известно, что человек может принимать верные решения, лишь находясь в состоянии внутреннего покоя, такой тишины. И всем нам нужен именно такой, Божий покой. «Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое», говорится в псалмах. Так что будьте в покое и слушайте «Свободное радио».
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Наталья Мелешко. Прогремели грозы, и тепло вернулось. Радостно березы в солнце окунулись. Рукоплещут клены, распушились елки, нежатся пионы в аромате тонком. Колокольцем белым ландыш день встречает, перезвоном смело лето возвещает. Небо улыбнулось всей голубизною, птицы встрепенулись и поют с лихвою. Вновь ликуют дети, бегают, смеются, наступает лето, песни лета льются. Радуются люди, забывают злое, славным лето будет, теплое, грибное. Зацвели ромашки, земляника зреет. В мире очень тяжко, без любви и веры. Снова Божья милость руки простирает, к нам с теплом склоняясь, милует, прощает.
1: Надежда есть всегда.

0: Ольга Пономарева?
1: Да, что вам?
2: Пройдемте со мной.
1: Что за шутки?
2: Вы арестованы.
1: Руки!
2: Следуйте за мной.
1: В чем дело?
2: В случае сопротивления мне придется надеть на вас наручники.
1: Это недоразумение. В чем меня, позвольте, обвиняют?
2: Преднамеренное убийство.
1: Какое еще убийство? Вы что, не убивала я никого? В чем дело?
2: Все вы серийные убийцы такие.
1: Серийные убийцы?
2: Жестокие и хладнокровные. И жертв-то своих не помните.
1: Послушайте, вы опознались, я вообще...
2: Нет, стоп, показать вам фотографии жертв. Так, пожалуйста, я могу.
1: Это же сестренка моя, что с ней?
2: Ваша первая жертва.
1: Я не убивала ее.
2: Что вы говорите? Может мне напомнить, какими эпитетами вы наградили ее сегодня утром?
1: Так ведь она из ванны долго не выходила.
2: И?
1: Я сказала ей, чтобы она выходила.
2: Угу.
1: Но это все.
2: Хорошо. Тогда продолжу я.
1: Хорошо, я назвала ее коровой и сказала... Неудивительно, что никто с тобой дружить не хочет. Ну и что с того?
2: Пустяки. Ты просто ее убила.
1: Убила?
2: Ну вот и следующая жертва.
1: Мама?
2: Мама. Она наказала тебя за то, что ты пришла домой в час ночи. И даже не предупредила. Что ты сказала ей на это?
1: Ну ведь я не серьезно.
2: Так что ты сказал?
1: Ну я сказала, надоело ты мне, скорее бы уже уйти из этого дома.
2: Хладнокровный убийца.
1: Но она ведь на самом деле меня довела уже.
2: Ну, конечно. А вот еще одна жертва.
1: Откуда вы все знаете?
2: Тебе показалось, что твой друг Валера приударил за твоей подругой Наташей. Но вместо того, чтобы пойти и обсудить это с ним, ты почему-то набросилась на Наташу. Как ты ее назвала?
1: Потаскушка.
2: Что я ей говорил? Серийный убийца. Куда ни глянь, трупы.
1: Да никакие это не убийства. Отпустите меня, не убивала я никого.
2: Иисус сказал, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду.
1: Я раскаюсь. Иисус простит меня.
2: Простит. Только шрамы у твоих жертв останутся навсегда.

Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке. Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики». «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: письма Павла христианам в Ефесе.
1: Дети, повинуйтесь родителям ради Господа, ведь это ваш долг. Чти отца своего и мать — вот первая заповедь, за которой следует обещание, чтобы было тебе хорошо и долгой будет твоя жизнь на земле. Родители, не раздражайте своих детей. Растите, воспитывайте и наставляйте их, как велит Господь.
2: Новая музыка на свободном радио.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: важно не чувство, важна вера. И когда я чувствую, что душа моя холодна, как айсберг, тверда, как скала и грешна, как сам сатана, то даже и тогда вера во Христа не перестает меня оправдывать. Вера преодолевает как скорбные чувства, так и радостные, ибо только тогда, когда она остается одна, заглушая их, она достигает славы своего могущества. Чарльз Спержен.
1: Свободное радио рядом.

0: любых обстоятельствах слушай «Свободное радио».
1: Привет! Это Нина Резник и группа «Кукушкин баритон». И это «Свободное радио».

0: Новый час на свободном.
1: Время прощать.

Когда моя машина встает в вязкую пробку, я иногда представляю, что у нее есть функция полета. Нажимаешь на кнопку, выдвигаются крылья, запускается реактивный двигатель, и вот, уже через мгновение, я на другом конце пробки. В трудные темные времена мы бы тоже не отказались от крыльев, чтобы как можно быстрее перелететь их и оказаться в спокойствии и благополучии. В Писании мы читаем о том, что надеющиеся на Господа поднимут крылья, как орлы. Это не значит, что мы сразу окажемся в безопасности, но мы точно будем способны преодолеть все, что придется.

0: настала.
1: 18-й псалом. Небеса провозглашают Божью славу, о делах Его рук возвещает их свод. Изо дня в день вещают они, каждую ночь открывают знания, хотя они не используют ни речи, ни слов, и от них не слышно ни звука. Их голос проходит по всей земле, их слова до краев света. В небесах Он поставил шатер для солнца, и оно выходит, словно жених из спальни своей, и как бегун радуется предстоящему забегу. Встает оно на одном краю небес и совершает свой путь к другому краю, и ничто от жара его не скрыто. Закон Господа совершен, обновляет душу. Откровение Господа непреложно, умудряет простых. Наставления Господа праведны, радуют сердце. Повеления Господа лучезарны, просветляют глаза. Страх Господень чист, пребывает вовеки. Определения Господа истинны, и все праведны. Они желание золота, даже множество золота чистого, слаще, нежели мед, нежели капли из сот. Слуга Твой ими храним, соблюдение их большая награда. Кто к ошибкам своим не слеп, от невольных проступков меня очисти, и от сознательных грехов удержи своего слугу. Не дай им власти надо мной, тогда я буду непорочен и чист от большого греха. Пусть слова моих уст и раздумья моего сердца будут угодны Тебе, Господи, моя скала и мой Искупитель».
2: Свободное радио. Музыка, слово, дух.

Привет, с вами Катя, и я расскажу вам о фильмах с духовным смыслом, на которые стоит обратить внимание. 17 ноября 2020 года на экраны выходит рождественский фильм, основанный на реальных событиях «Фермер и красавица. Спасение Санта-Лэнда». Главные роли в картине исполнили Джен Годсон, Джим Чендлер и Джон Шнайдер. Как говорится в описании картины, главная героиня, модель из Нью-Йорка, возвращается на рождественские каникулы в родной городок под названием Санта-Лэнд. Здесь она встречает своего друга детства и влюбляется, осознав, что настоящая красота исходит из сердца, а не от милого личика. Это чудесная семейная рождественская история, вдохновленная реальными событиями. Фильм «Фермер и красавица. Спасение Санта-Лэнда».

0: Классики о вере.
1: Лев Николаевич Толстой. «Как было прежде, так и теперь. Сказал я себе, стоит мне знать о Боге, и я живу. Стоит забыть, не верить в Него, и я умираю. Что же такого эти оживления и умирания? Ведь я не живу, когда теряю веру в существование Бога. Ведь я бы уж давно убил себя, если бы у меня не было смутной надежды найти Его. Ведь я живу, истинно живу только тогда, когда чувствую Его и ищу Его. Так чего же я ищу еще?» — вскликнул во мне голос. «Так вот он то, без чего нельзя жить. Знать Бога и жить — одно и то же. Бог есть жизнь. Живи, отыскивая Бога, и тогда не будет жизни без Бога. И сильнее, чем когда-нибудь, все осветилось во мне и вокруг меня. И свет этот уже не покидал меня».

0: выдержка из первого письма Петра.
1: «Будьте трезвы, не спите. Ваш противник, дьявол, бродит, как рычащий лев, и ищет, кого сожрать. Вы должны противостоять ему твердой в вере, зная, что во всем мире братья ваши терпят такие же страдания. Но страдать нам совсем недолго. Бог, источник всякой милости, призвавший вас в единении со Христом Иисусом разделить свою вечную славу, вас исправит, укрепит, усилит, утвердит. Да будет могущество его вовеки. Аминь».

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

Всем привет! Говорят, что в Библии упоминается 650 молитв. А сколько раз в день молитесь вы? А в месяц? А в год? Хотели бы вы, чтобы ваши дети обращали на вас столько же внимания, сколько вы обращаете внимание на Бога? Можете мне не отвечать. Всем нам есть куда расти. И мне в первую очередь. Давайте делать это вместе со Свободным радио.

Всем привет! Это Андрей Стародубцев. Что бы вы ни делали и где бы вы ни находились, свободное радио всегда рядом. Мы бережно отобрали для вас лучшую христианскую музыку и регулярно добавляем новинки. Записали короткие и емкие подкасты о самом важном, читаем и разбираем Библию и обсуждаем жизненно важное и насущное. Гиппократ говорил, что мы — это то, что мы едим, и мы верим, что регулярное и здравое духовное питание жизненно необходимо каждому человеку. Поэтому приятного аппетита! А поддержать свободное радио очень просто. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: своих передачах мы часто призываем быть добрее. Конечно же, мы относим этот призыв и к самим себе, и верим, что эта правда очень актуальна. Что случилось с общением христиан? Почему оно превратилось в поток колкостей, сарказма и двойных смыслов? Куда пропало простое добродушное общение? Не знаю, почему мы снова пропустили светские стандарты в церковь, но давайте попробуем что-то изменить.
1: Слава Богу за все. Свободное радио.

0: Наталья Мелешко. Вот только б в христианство не играться, а искренне тебя, Христос, любить и всей душой делами доверяться, лукавство пред тобой не утаить. Вот только б не погрязнуть в ритуалах, в традициях, во мнениях чужих, живую веру бы иметь хоть в малом, общение с Богом у высот иных. Вот только бы не понарошку верить, не внешне Господу служить и петь, и неземною славой жизнь лишь мерить, и равнодушно грех в себе терпеть. Вот только б в христианство не играться, но сердцем всем тебя, Господь, искать, твоею жизнью, духом исполняться, тебя светить в душе и прославлять. Вот только бы твою исполнить волю, свое предназначение понять и в мире быть твоею горстью соли и светом, Господи, твоим сиять. Вот только бы полностью тебе отдаться, себя отвергнув за тобой пойти, не лицемерить бы, не притворяться, но жизнь свою в тебе лишь обрести.
1: Свободное радио. Нам по пути.

0: Когда мы молоды, нам кажется, что у нас еще вся жизнь впереди.
1: Здравствуйте, дети, садитесь. Запишите тему сегодняшнего урока.
0: Но старики, оглядываясь назад, говорят, жизнь пролетела как одно мгновение.
1: Дети, дети, куда вы?
0: Будем же дорожить временем и помнить, что однажды мы все дадим Богу отчет.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды зло.
0: «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Евангелие от Марка.
1: Придя к ученикам, увидел много народу около них и книжников, спорящих с ними. Тотчас увидев его, весь народ изумился, и, подбегая, приветствовали его. Он спросил книжников:
2: «О чем спорите с ними?»
1: Один из народа сказал в ответ:
3: «Учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом немым. Где не схватывает его, повергает его на землю, и он испускает пену и скрежещет зубами своими и цепенеет. Говорил я ученикам твоим, чтобы изгнали его, и они не могли».
1: Отвечая ему, Иисус сказал:
2: «О род неверный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне».
1: И привели его к нему. Как скоро бесноватый увидел его, дух сотряс его, он упал на землю и валялся, испуская пену. И спросил Иисус отца его:
2: «Как давно это сделалось с ним?»
1: Он сказал:
3: «С детства. И многократно дух бросал его и в огонь, и в воду, чтобы погубить его. Но если что можешь, жалься над нами и помоги нам».
1: Иисус сказал ему:
2: «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему».
1: И тотчас отец отрока воскликнул со слезами:
3: «Верую! Господи, помоги моему неверию!»
1: Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему:
2: «Дух немой и глухой, я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него».
1: И, вскрикнув и сильно сотрясший его, вышел, и он сделался как мертвый, так что многие говорили, что он умер. Но Иисус, взяв его за руку, поднял его, и он встал. И как вошел Иисус в дом, ученики его спрашивали его наедине:
4: «Почему мы не могли изгнать его?»
1: И сказал им:
2: «Сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста».

0: Покуда ты сам не научился каждое утро поднимать солнце на небеса, пока не знаешь, куда направить молнию или как сотворить гиппопотама, не берись судить, как Бог правит миром. Молчи и слушай. Американский журналист и писатель Филипп Янси.
1: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

0: Сергей Панков. Пастор, богослов, психолог.
1: Что делать, если не хочешь читать Библию? Не читай. В конце концов, кому это нужно? Богу? Не думаю. Скорее тебе, чтобы разобраться в главных вопросах своей жизни. А если тебе не нужно, Богу и подавно. Если читаешь, ничего не происходит, не читаешь, ничего не происходит, то зачем себя мучить? Значит, еще не пришло твое время. Например, мое время пришло в 16, не могу остановиться, читаю до сих пор. Другое дело, что ты не умеешь читать Библию. Думаю, вот в этом, скорее всего, твой вопрос. Тогда учись. Напросись к тому, кто умеет, найди этого человека, уверен, он тебя заразит. Тем более, что в твоей церкви точно есть такие люди, даже группа людей, где и читают, и применяют прочитанное. Успехов!

единомышленника. Мужчины помолились вместе и пришли к мнению, что было бы хорошо как-то организовать путешественников-христиан, чтобы они помогали друг другу сохранять благочестивые привычки в дороге. 8 месяцев спустя Хилл и Николсон снова столкнулись друг с другом, на этот раз в Бивердам, штат Висконсин. «Ник», — сказал Хилл, — «мы должны немедленно воплотить в жизнь нашу идею. Давай не будем просто болтать об этом, а займемся делом. Давай начинать действовать». Вместе с еще одним своим другом, Уильямом Найтсом, они организовали первую встречу своего нового общества, на которой присутствовали только они втроем, в этот день, 1 июля 1899 года. Николсон, Хилл и Найтс склонились в молитве, прося Бога дать имя их движению. Откровение пришло Найтсу. «Гедеон!» — воскликнул он. Аналогия была очевидна. Силой Бога Гедеон победил огромную армию врага при помощи горстки людей. Так родилось название «Миссия Гедеон». Через год на первом съезде движения в июле 1900 года присутствовало уже 600 христиан-коммивояжеров. В своей проповеди Смит сравнил деловых путешественников с раненым из притчи о добром самарянине. По его словам, три вора, которые больше всего нападают на путешественников, это алкоголь, азартные игры и проститутки. К 1907 году служение Гедеона приобрело привычную форму. По предложению Киссинджера, организация направила свои усилия на размещение Библий в номерах отелей по всей стране. Они заключили соглашение с американским библейским обществом о поставках Библии по низкой цене, а также обратились к местным церквям за помощью в финансировании проекта. Так родилось партнерство, которое продолжается и по сей день. След в истории.

0: Это «Свободное радио», друзья. С вами Катя. Бывало у вас так, что кажется, ты стоишь один. И хотя правда на твоей стороне, тех, кто против тебя, такая тьма, что и не сосчитать. Как-то именно в такой момент я открыла Библию и прочитала там вот такие стихи из 4 книги Царств. «Не бойся, потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними». И молился Елисей и говорил: «Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел». И открыл Господь глаза слуге, и он увидел, что вот вся гора наполнена конями и колесницами огненными вокруг Елисея. Иногда мы просто не видим того, что на самом деле происходит вокруг нас в духовном мире. А нас, может быть, в этот момент окружает огненный круг из коней и колесниц, посланных Богом. Так что пусть у всех нас будет такое духовное зрение.
1: Свободное радио. Нам по пути.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды зло.
0: «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Ваши пожертвования помогают нести свет и надежду в каждый дом. Вместе мы делимся Словом Божьим с каждым. Поддержать Свободное Радио вы можете на свободное.медиа. Спасибо за щедрость вашего сердца.

Макс Лукада. Взаимоотношения. Хрупкое взаимодействие двух человеческих сердец. Запутанное сплетение двух судеб. Два разных характера, мировоззрения, темперамента. Две метущиеся души, ищущие утешения и защищенности. Взаимоотношения. В них больше силы, чем в атомной бомбе. Больше потенциала, чем в любом перспективном проекте. Ничто так не осмеляет человека, как взаимоотношения. Ничто не порождает такой преданности, ничто не очищает души от воинствующего цинизма, как взаимоотношения. Какие шаги предпринимаете вы, чтобы защитить их?

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Пленники надежды. «Возвращайтесь на твердыню, вы, пленники надеющиеся. Что теперь завещаю, воздам тебе вдвойне». Книга пророка Захарии, 9 глава, 12 стих. В предыдущем стихе Захария обращается к тем, кто заключен во рве, в котором нет воды, но теперь он обращается к надеющимся пленникам. Что касается верующих, то они захвачены или пленены надеждой о грядущем Мессии. Мы не можем убежать от этого. Мы не хотим бежать от этого. Это то, чего мы хотим и чего мы ожидаем. Мы знаем, что когда Иисус придет вновь, страдания человечества наконец-то прекратятся. Прекратятся войны, прекратится сердечная боль. Он будет править и царствовать в мире праведности. И Он освободит нас из той ямы, в которой мы сегодня, возможно, находимся. Мы держимся за надежду, что Он придет скоро, что Он установит свое царство и что Он принесет праведность и мир земле, которая вопит об этом. О, как необходима надежда! Как мы нуждаемся в том, чтобы она поддерживала нас. В этом разваливающемся мире, в мире, в котором сердца людей подводят их из страха, как замечательно видеть эту надежду на Иисуса Христа. Господь обещает пленникам надежды, что Он воздаст им вдвойне. В последней части стиха Он говорит, как Он подчинит их врагов, как Он прославит своих людей, как Он сделает из них подобие драгоценных камней в венце. «Они воссияют на земле Его» — книга пророка Захарии, 9 глава, 16 стих. «Приходи скорее, Господь Иисус! Отец, наш взор и нашу надежду мы устремляем на Тебя. Мы ожидаем Твоего возвращения. Мы ждем с нетерпением того дня, когда Ты придешь установить Твое царство. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь».
1: Свободное радио.

Привет, с вами Музрец Свободного Андрей Стародубцев. Иногда ищешь что-то в маркетплейсе и недоумеваешь. Но почему же никто не догадался это производить, ведь идея-то классная? Схожая ситуация в христианской музыке. Поклонение выше крыши. Рэпа через край. Попсы хватает, и даже авторская песня не забыта. А хороших и профессионально исполненных и записанных песен для детей днем с огнем не сыщешь. Нет, есть, конечно, кое-что, но этого маловато. А между тем, маленьких слушателей-то хоть отбавляй. Хотя нет, отбавлять не надо, а вот прибавлять еще как. И когда умная колонка подкинула мне песню «Это Библия» от «Белых кирпичиков», я был в восторге. Тут было все, что нужно. Запал, музыкальное чутье, грамотный текст, хитовый мотив и серьезный подход к записи и исполнению. С тех пор эта группа часто звучит у нас дома, а дети выучили тексты наизусть. Еще бы! Ведь эти песни просто находка для детских служений, программ или лагерей. Теперь «Белые кирпичики» регулярно звучат и в нашем эфире, в детской рубрике. А их песню «Где найти мне любовь» мы послушаем прямо здесь и прямо сейчас.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Меня зовут Вика, я из Москвы, из Русской Библейской Церкви.
1: Почему ты поверила в Христа?
2: Я покаялась в 2015 году. Если кратко, то через чтение книги, которая называется «Небеса, как я туда попала», она написана одним пастором и написана от лица разбойника, распятого со Христом. И, в принципе, книга, она представляет из себя, можно сказать, художественную литературу, потому что в Библии мы не находим никаких свидетельств о том, как этот разбойник жил свою жизнь и каким образом оказался на кресте. Но, тем не менее, автор делает предположение, описывает его жизнь от его же лица, рассказывает всю историю и, в частности, как он пришел к покаянию, почему он там на кресте признал Христа своим спасителем. Вот. И читая, я просто ясно увидела, что такое Евангелие, я поняла вообще, как это работает, и поняла, что мне нужно спасение, что там был призыв, в принципе, что если даже разбойник, который ничего не сделал, в последний миг обратился, получил шанс на спасение, то что мешает вам сегодня обратиться? И вот, читая эту книгу, я покаялась, Господь возродил меня и...
3: Пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите новый день с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: книге Евангелия от Иоанна.
1: Затем Иисус стал говорить тем людям, которые в Него поверили. «Если вы останетесь верны Моим словам, тогда вы воистину Мои ученики и узнаете истину, и истина вас освободит. Мы потомки Авраама и никогда ничьими рабами не были», — возразили они. «Что ты имеешь в виду, говоря, станете свободными?» Иисус им ответил: «Говорю вам истинную правду. Всякий, кто совершает грех, — раб греха. Раб не всегда будет жить в семье, а сын в ней живет всегда. Лишь тогда вы действительно будете свободны, когда свободу даст вам сын».
2: Вы слушаете «Свободное радио». Жизнь в каждом звуке.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Потом приходят к нему ученики Иоанна и говорят: «Почему мы, фарисеи, часто постимся, а твои ученики не постятся?» Иисус им ответил: «Разве могут печалиться гости на свадьбе, пока с ними жених? Но наступят дни, когда отнимут у них жениха, тогда и будут поститься. Никто не ставит заплаты из новой ткани на старую одежду, иначе потянет на себя заплата старую ткань, и дыра станет еще больше. И никто не наливает молодое вино в старые мехи, иначе прорвутся мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут. Но молодое вино наливают в новые мехи, тогда и вино, и мехи будут в целости».

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

История христианских гимнов. Чудное озеро Генесарецкое. Этот молитвенный гимн был написан братом-благовестником Павлом Бурмистровым в 20-е годы прошлого столетия. В 1920 году съезд евангельских христиан на своих отдельных заседаниях обсуждал вопрос благовестия, выразив необходимость идти от города к городу, от села к селу. Также решили посылать благовестников к малым народам Севера и мусульманским народам Средней Азии. В числе таких благовестников был и Павел Бурмистров. Его стихотворения печатались в журнале «Радостная весть» и «Вестники духовных христиан Малакан». Судьба этого искреннего христианина теряется в бурном водовороте событий 30-х годов, когда гонения на верующих достигли своего пика. Тем более утешительными и умиротворяющими звучали и тогда, и сейчас слова этого молитвенного псалма. «Будем, как озеро Генесарецкое, с чистой и светлой душой, и отразится Христа Назарецкого в нас его облик живой».

0: Возлюбленные, мы собрались здесь, чтобы соединить вот этого мужчину и вот эту женщину святым брачным союзом. Для своего бракосочетания жених и невеста изъявили желание написать свои собственные клятвы. Анжела, пожалуйста.
1: Я, Анжела, беру тебя, Гарри, к своей законной мужья. Обещаю любить тебя и заботиться о тебе, насколько мне позволит моя карьера и мои тренировки.
0: Простите, а что это у вас за клятва такая?
1: Знаете, мы с Гариком очень тщательно подошли к вопросу нашего бракосочетания. Мы решили, что причина, по которой многие браки заканчиваются разводом, в том, что партнеры очень много требуют друг от друга. Ну что, пусть Гарик скажет тогда.
0: Да-да, конечно. Давай, Гарик.
2: Я, Гарик, беру тебя, Анжела, в свои законные жены. Обещаю любить тебя и заботиться о тебе, пока смерть не разлучит нас.
0: Перед лицом, но...
2: Я не закончил. Однако, если после рождения детей ты станешь менее привлекательной, я оставляю за собой право установить внебрачные отношения с другой, более привлекательной женщиной.
0: Похвально, конечно, ничего не скажешь. Гениальный просчет. Только Господь, молодые люди, требует от брака большего.
1: Я пыталась отговорить Гарика от того пункта, но ведь после рождения детей...
0: Брак — это больше, чем рождение детей. Брак — это прообраз отношений между Христом и Церковью. Господь повелевает вам сохранить верность друг другу до конца своих дней.
1: Видишь, Гарик, говорила я тебе. Тебе нужно переписать свои клятвы.
0: Тебя это, Анжела, тоже касается.
1: А с моей-то клятвой что не так?
0: В принципе, верность можно нарушить и не вступая в отношения с другим человеком.
1: Как это?
2: Да, как это?
0: Этим могут стать ваша работа или тренировки. Как я уже сказал, брак — это прообраз. А в Библии много примеров тому, что происходит, когда люди ставят что-либо прежде посвящения Богу.
2: Вот это
1: вот
2: да!
1: Это да.
0: Вы куда?
2: Я сейчас вернусь, нужно клятву переписать.
1: Я тоже.
0: Дорогие возлюбленные, чайку попьем пока. А, давайте.
3: Свободное радио. Выбирай настоящее.

0: Притчи Соломона.
1: Из-за блудницы нищают до куска хлеба, а чужая жена охотится за самой жизнью. Разве можно за пазуху взять огонь и не прожечь одежду? Разве можно ходить по горячим углям и не обжечь ног? Так и тот, кто спит с женой другого. Никто из коснувшихся ее не останется безнаказанным.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: сам оправдал.
1: Есть такая песня в народном стиле. «Я отчаянным родился и ничем не дорожу. Если голову отрубят, я полено привяжу». Классический пример скажу я вам. Берем в своем характере нехорошую черту, возводим в квадрат, усаживаем на трон, и теперь вы все приспосабливаетесь, а я такой. Ничем не могу помочь. Ничего не могу с собой поделать. Вот я такой и точка. А знаете, что именно в этой конструкции не так? Все эти отчаянные, крикливые, раздражительные люди умеют, на самом деле умеют держать себя в руках. Это чистая правда. Но рядом с вами они ведут себя так, как вы им позволили.
2: Радость есть всегда. Свободное радио.

0: Евангелие от Иоанна.
1: Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые еллины. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря:
2: «Господин, нам хочется видеть Иисуса».
1: Филипп идет и говорит о том Андрею. И потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. Иисус же сказал им в ответ:
3: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сём сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит отец мой. Душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего. Но на сей час я и пришел. Отче, прославь имя Твое».
1: Тогда пришел с неба глас:
4: «И прославил, и еще прославлю».
1: Народ, стоявший и слышавший то, говорил:
5: «Это гром!»
1: А другие говорили:
5: «Ангел говорил ему».
1: Иисус на это сказал:
3: «Не для меня был глас сей, но для народа. Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон. И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе».
1: Сие говорил он, давая разуметь, какой смертью он умрет. Народ отвечал ему:
6: «Мы слышали из закона, что Христос пребывает вовек. Как же ты говоришь, что должно вознесену быть Сыну Человеческому? Кто этот Сын Человеческий?»

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды, зло.
0: «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.
2: Такой вид.

Свободное радио — это свобода быть собой, говорить о главном и верить в добро. Эта свобода возможна благодаря вам. Если вы чувствуете, что хотите сказать спасибо эфиру, скажите это через поддержку на свободная.медиа. Станьте тем, кто делает радио возможным. Наш сайт — свободная.медиа. Кнопка «Поддержать». I lace the boots up, it's straight to the door, 'cause this is worth fighting for. I get my head right, the heart's gotta follow. Whisper a prayer like there ain't no tomorrow. Take a breath, and I exhale slow. I wasn't made for this kind of cold. This ain't the kind of place that you wanna know. These are the elements, I'm telling you, bro. This world, it's up in my grill. This world.

0: Может, еще бутербродиков?
1: Ой, я не хочу, да, я хочу пить.
2: Я бы съел.
0: Слушай, Петров, у тебя там, кажется, минералка была.
3: Нету, я только что последнюю бутылку допил.
0: Как же так? Там же на всех было.
3: Я не знал.
2: На всех же брал.
3: Ну, извините, ребят, ну, вот у меня тут конфеты мятные освежают. Будете? Ну как?
0: Еще больше пить захотелось.
1: А давайте попробуем аутотренинг. Я вовсе не хочу пить. Повторяйте. Я вовсе не хочу пить.
4: У вас что, очередное занятие общества анонимных алкоголиков?
1: Ой, какие алкоголики? Так, знаете, предлагаю методом от противного.
2: От кого противного?
1: А вон у Сазонова книжка про самые знаменитые водоемы мира. Начитаешься про воду и пить расхочется. Давайте почитаем.
4: Ну как?
3: Да не помогает.
0: Еще хуже стало.
4: Хватит ерундой заниматься, а? Тут недалеко станция. Пойду минералки
1: куплю. Мне.
5: Каждому понятно, чтобы избавиться от жажды, нужно просто выпить стакан воды. Почему же, испытывая духовную жажду, мы пробуем множество абсолютно бездейственных способов, кроме единственно эффективного – обратиться к Богу?
6: Верь, живи, молись. Свободное радио.

0: Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Если бы какой человек родил 100 детей – преимущество, и прожил многие годы – преимущество, и еще умножились дни жизни его – преимущество, но душа его не наслаждалась бы добром – недостаток, то я сказал бы «выкидыш» – недостаток, не имеющий погребения – недостаток, счастливее его – преимущество. Так все становится на свое место. Теперь продолжим размышлять о проблеме зла, делающей выкидыш счастливее долгожителя. Интересно, что Соломон упоминает многодетность. Даже некоторые христиане полагают, что смысл жизни в деторождении и, желательно, в обильном. Таковые с жалостью, а чаще с осуждением смотрят на бездетных или малодетных, побуждая их рожать. Между собой же устраивают самые настоящие соревнования по чистоте посещения родильного дома. Но и рождающие ради себя, и не рождающие ради себя всегда в итоге расплачиваются, ибо все, что по плоти, приносит горькие плоды. Для нас же важно, что Экклезиаст берет популярное, особенно в те времена благословение, многодетность, и возводит его в максимальную степень. Далее он берет другое желанное благословение, долголетие, возводит и его в максимальную степень. 2000 лет – приличный срок, согласитесь. Доводя эти компоненты счастья фактически до абсурда, он пытается показать, что количество и качество не взаимосвязаны. Он как бы говорит: «Хотите долго жить? Нате вам, хоть 2000 лет. Хотите много детей? Пожалуйста, нарожайте хоть 100. Что дальше? Зачем все это нужно, если душа томится?» Все хотят жить долго, но сама по себе продолжительность жизни – ничто. И возможность оставить много потомства – тоже ничто. Поэтому многодетный долгожитель не равняется счастливый человек. Более того, выкидыш, даже не похороненный как следует, счастливее его. Мы знаем, что не продолжительность земных дней имеет значение, а их наполненность. Христос прожил около 30 лет, установив при этом абсолютный мировой рекорд по качеству прожитой жизни. Он показал стандарт. Качество жизни измеряется умением угодить Богу, прославить Его. «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение», буквально «которым я очень доволен» – Матфея 3:17. Обратите внимание, что эту оценку Иисус получил от Отца еще до того, как начал служение. Для человека-центричного же мировоззрения качество жизни определяется способностью реализовать свои желания. Об этом мы не раз уже говорили. Голый, неприкрытый эгоизм. Итак, наслаждение не зависит от количества детей или долголетия. Даже один ребенок, и то не родной, может радовать больше, чем 100 своих. И даже короткая и преждевременно оборвавшаяся, но богоугодная жизнь ценнее тысячи лет, прожитых в беспорядке. Соломон опять наглядно демонстрирует, что мирское понимание смысла жизни в том, чтобы «мне было хорошо». А если нельзя жить в свое удовольствие, то тогда лучше и не рождаться.
1: Свободное радио.

0: Если хочешь быть любимым, люби. Сенека.
1: Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время жить здесь и сейчас.
2: 1 июля 1899 года состоялась первая встреча движения гедеонов. Началось все годом ранее. Сентябрьским вечером 1898 года Джон Николсон, коммивояжер из Джейсонвилля, прибыл в переполненный отель в Боксбилле, штат Висконсин, и обнаружил, что отдельных номеров в нем нет, как и в других местах города. Он согласился на предложение владельца гостиницы разделить комнату с другим добропорядочным джентльменом и познакомился с Сэмюэлом Хиллом, в котором нашел единомышленника. Мужчины помолились вместе и пришли к мнению, что было бы хорошо как-то организовать путешественников-христиан, чтобы они помогали друг другу сохранять благочестивые привычки в дороге. 8 месяцев спустя Хилл и Николсон снова столкнулись друг с другом, на этот раз в Бивердам, штат Висконсин. «Ник», — сказал Хилл, — «мы должны немедленно воплотить в жизнь нашу идею. Давай не будем просто болтать об этом, а займемся делом. Давай начинать действовать». Вместе с еще одним своим другом, Уильямом Найтсом, они организовали первую встречу своего нового общества, на которой присутствовали только они втроем, в этот день, 1 июля 1899 года. Николсон, Хилл и Найтс склонились в молитве, прося Бога дать имя их движению. Откровение пришло Найтсу. «Гедеон!» — воскликнул он. Аналогия была очевидна. Силой Бога Гедеон победил огромную армию врага при помощи горстки людей. Так родилось название «Миссия Гедеон». Через год на первом съезде движения в июле 1900 года присутствовало уже 600 христиан-коммивояжеров. В своей проповеди Смит сравнил

0: письма Павла христианам в Риме.
1: Кем движет дух Бога, те сыны Бога. Дух, которого вы получили, это не дух рабства, вынуждающий вас опять жить в страхе. Нет, вы получили Духа, который сделал вас сынами Бога. Это Он побуждает вас взывать «Абба, Отец». Он сам вместе с нашим Духом свидетельствует о том, что мы — дети Бога. А если дети, то наследники. Наследники Бога, сонаследники Христу. Потому что если мы разделили Его страдания, то разделим Его славу.
2: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

0: Классики о вере.
1: Клайв Стейплс Льюис. Все события на свете – ответы на молитвы, в том смысле, что Господь учитывает все наши истинные нужды. Все молитвы услышаны, хотя и не все исполнены.

Говорят, радио держится на трех китах: идеях, вдохновении и электричестве. С идеями и вдохновением у нас порядок. А вот с электричеством, точнее, с оплатой за него, нам помогаете вы. Каждый ваш вклад — это не просто деньги, это наш общий эфир.

0: другие люди,
1: неизвестные в их судьбах.
0: Фридрих Вильгельм Бедекер родился 3 августа 1823 года в семье ученого-орнитолога в Германии. В 16 лет он окончил торговую школу в Дортмунде. Затем были 2 года службы в армии. Женитьба. Потеряв молодую жену, он отправляется в путешествие через Англию в Австралию. В 1859 году он совместно со своим другом

0: англичанином, открывает школу неподалеку от Бристоля и женится на вдове, матери своего ученика Орсби. Спустя некоторое время он получает степень доктора философских наук во Фрайбурге. Во время евангелизации, проводимой лордом Редстоком, он обращается ко Христу, робко, нерешительно приходит Бедекер на богослужение и умышленно избегает встреч с евангелистом. Но однажды Редстоку удается заговорить с ним, и через некоторое время Фридрих склонился перед Богом и верил свою жизнь Спасителю. Впоследствии он вспоминает: «Вошел я гордым неверующим, а вышел смиренным учеником Господа. Слава Богу!» Жена Фридриха, полностью принадлежавшая миру и его радостям, ее самым большим увлечением были танцы и музыка, немного погодя, тоже приобретает глубокую веру. Здоровье Бедекера до уверования было настолько плохим, что он без таблеток для своего слабого сердца не предпринимал даже прогулки. Теперь же он выбрасывает все медикаменты, доверяясь душой и телом Господу. С этого времени, на протяжении 40 лет, он никогда не болел. Однажды Бедекер переводил проповеди и выступления американского евангелиста Смита и стал благовестником. Лорд Редсток ввел его в высшие аристократические круги Прибалтики и России. И в 1877 году Бедекер переезжает в Россию, чтобы благовествовать высшей знати, где уже было пробуждение в результате проповеди Евангелия. Он получает разрешение посещать любую тюрьму царской России и знакомит заключенных со Священным Писанием. Этим правом он пользовался в течение 18 лет, посещая все тюрьмы от Балтийского моря до острова Сахалина. Два раза Фридрих, благовествуя, пересекал на примитивном транспорте всю Среднюю Азию. Он евангелизировал в Финляндии и Венгрии, в Швеции и Норвегии, Германии и Швейцарии. Любовь Христа действовала в нем, его глаза излучали огонь Божьей любви. Тысячи раз подвергаясь опасности заразиться болезнями, которые свирепствовали в тюрьмах, быть убитым злыми людьми, он сеял семена Евангелия на просторах необъятной России – до времени антихристовой ночи, когда уже никто не мог благовествовать. Красной нитью всех его проповедей было не выполнение определенных обычаев или христианских обрядов, а живая вера в Иисуса Христа и твердое решение в простоте души следовать за Ним. В Базеле и Гернсбахе он пробовал провести евангелизацию под открытым небом, но был встречен насмешками, издевательством и даже камнями. Он учил по Библии и стоял выше всяких партий и направлений в христианстве. То, что Бедекер ставил во главу угла истину о полном спасении через жертву Иисуса Христа, отражает в первую очередь сущность личности этого благовестника. На одной из конференций близ Бристоля Бедекер простудился и получил воспаление легких. В течение нескольких дней своей болезни он не переставал повторять: «Я увижу царя в его славе». На надгробном камне жена велела выгравировать: «Фридрих Вильгельм Бедекер, доктор философии, спасен дорогой кровью Христа, отошел в вечность 9 октября 1906 года в возрасте 83 лет, чтобы увидеть царя в его славе». Великие люди,
1: неизвестное в их судьбах.
2: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Евангелие от Луки.
1: Тогда сказал ему Петр:
2: «Господи, к нам ли притчу сию говоришь, или и ко всем?»
1: Господь же сказал:
3: «Кто верный и благоразумный домоправитель, которого господин поставил над слугами своими, раздавать им в свое время меру хлеба? Блажен раб тот, которого господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот скажет в сердце своем: не скоро придет господин мой, и начнет бить слуг и служанок, есть и пить и напиваться, то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с неверными. Раб же тот, который знал волю господина своего, и не был готов, и не делал по воле его, бит будет много. А который не знал и сделал достойное наказание, бит будет меньше. И от всякого, кому дано много, много и потребуется. И кому много вверено, с того больше взыщут. Огонь пришел я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся. Крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока сие совершится. Думаете ли вы, что я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение. Ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться, трое против двух и двое против трех. Отец будет против сына и сын против отца, мать против дочери и дочь против матери, свекровь против невестки своей и невестка против свекрови своей».
1: Сказал же и народу:
3: «Когда вы видите облако, поднимающееся с запада, тотчас говорите: дождь будет, и бывает так. И когда дует южный ветер, говорите: зной будет, и бывает. Лицемеры, лицо земли и неба распознавать умеете, как же времени сего не узнаете? Зачем же вы и по самим себе не судите, чему быть должно? Когда ты идешь с соперником своим к начальству, то на дороге постарайся освободиться от него, чтобы он не привел тебя к судье, а судья не отдал тебя истязателю, а истязатель не вверг тебя в темницу. Сказываю тебе, не выйдешь оттуда, пока не отдашь и последней полушки».

0: В жизни бывает так, что просто не знаешь, как защитить себя от несправедливых обвинений. Но тогда можно поступить так, как советует автор 36-го псалма. «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, и выведет как свет правду твою, и справедливость твою как полдень». Не сомневайтесь, правда всегда становится явной в Божьем свете, ведь Он точно знает, как отличить истину от лжи. Это «Свободное радио», и мы говорим об истине, которая дает свободу.
1: В эфире «Свободное радио».
2: «Свободное радио».
1: Выбирай лучшее.

Всем привет, друзья! С вами Андрей Стародубцев. Зачем перечитывать Библию, если вы ее уже читали? Слышали такой аргумент? Но это так же, как «зачем есть, ведь ты уже ел на прошлой неделе?» Или «зачем говорить, что любишь жену, если однажды ты ее об этом уже известил?» Мы нуждаемся в отдыхе, питании и напоминании о главном каждый день. И «Свободное радио» занимается именно этим. Мы помогаем отдохнуть душой, насытить дух и напоминаем о евангельских истинах. Верно и каждый день. Много лет подряд. И сегодня «Свободное радио» нуждается в вашей финансовой помощи. Оформите подписку или пожертвуйте единовременно. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: книги Евангелия от Луки.
1: Однажды Иисус стоял у Генесарецкого озера в окружении напиравшей толпы. Она слушала слово, которое возвещал через него Бог. Иисус увидел две лодки, стоявшие у берега. Рыбаки же, выйдя из лодок, мыли сети. Войдя в одну из лодок, это была лодка Симона, Иисус попросил его немного отплыть от берега и, сидя из лодки, продолжал учить людей. А закончив, сказал Симону: «Отплыви на глубину и забросьте сети для лова». «Наставник», — ответил Симон, — «мы всю ночь трудились, не покладая рук, и ничего не поймали. Но раз ты велишь, я заброшу сети». Они забросили и поймали такое количество рыбы, что стали рваться сети. Они замахали товарищам с другой лодки, чтобы те плыли на помощь. Те приплыли. Они заполнили обе лодки рыбой, так что лодки стали погружаться в воду. Увидев это, Симон Петр упал на колени перед Иисусом и сказал: «Господин мой, уйди от меня, я человек грешный». Ведь и Симон, и те, что были с ним, в их числе Иаков и Иоанн, сыновья Зеведея, товарищи Симона, перепугались при виде такого улова. Но Иисус сказал Симону: «Не бойся, отныне ты будешь ловцом людей».

0: Петр Мамонов. Очень легко прожить жизнь незаметно для себя. К 8 встал, чайку попил, чего-то поделал. Раз и день прошел. Раз, прошли неделя, месяц. Опа, и уже гроб, и лежишь. Вот в фильме «Остров» я там в гробик ложусь. Видели, наверное? А я во время съемок выскакивал из него 3 раза. По часу ходил, переживал. Еле-еле потом эту сцену сняли. Лежать в гробу – это серьезное дело, даже в кино, где все понарошку. Вот стеночки 4. Лежишь в ящичке – ничего нет и не будет. Все, что успел собрать за жизнь, тут.
1: Это «Свободное радио».

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Эрнестик Тренбург.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Когда понял, что жизнь без него не имеет никакого смысла. Абсолютно. Весь день я провожу в молитве с ним. Я как в размышлениях, как с другом, в первую очередь. У меня нет времени, которое особенно для него. Есть день, там, который могу больше времени посвятить, который меньше, но чаще всего постоянно с Богом. Просто в молитве. При любой какой-то мелочи, радости и грусти всегда с ним просто.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: 100% свобода. Потому что есть популярная фраза в мире, что наша свобода заканчивается там, где начинается свобода другого. Но это работает не только с людьми, но и с Богом. У Бога тоже есть своя свобода, которую мы не можем нарушать. И в этой свободе, где начинается свобода Бога, мы там также свободны абсолютно. И христианство является точно свободой.
3: Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: держим курс на вечное. Свободное радио.
1: Друзья, всем привет! Я Миля Шаламова из Волрус Воршип. И это «Свободное радио».

0: взятые в долг благословения. Мы склонили головы для молитвы перед обедом. Мой друг Джефф произнес: «Небесный Отец, спасибо, что позволяешь нам дышать твоим воздухом и есть твою пищу». Джефф недавно потерял работу и переживал это очень болезненно. Поэтому его искреннее доверие Богу и признание, что все принадлежит Господу, глубоко тронули меня. Я поймал себя на мысли: действительно ли я понимаю, что даже самые простые повседневные вещи в моей жизни принадлежат Богу, и Он просто позволяет мне ими пользоваться? Когда царь Давид получил от израильтян пожертвования для постройки храма в Иерусалиме, он молился: «Кто я и кто народ мой, что мы имели возможность так жертвовать? Но от тебя все и от руки твоей полученное мы отдали тебе». А затем добавил: «Все твое». В Библии говорится, что даже способность приобретать богатство и зарабатывать на жизнь дается Богом. Все, что мы имеем, взято в долг у Бога. Эта мысль должна побудить нас не цепляться за ценности этого мира, а жить с открытыми сердцами и руками, щедро делясь с другими, потому что мы каждый день получаем доброе от Бога. Бог – щедрый даятель. Он настолько любящий, что отдал своего Сына за всех нас. И поскольку мы получили так много, будем возносить Ему сердечную благодарность за большие и малые благословения. Все, что у нас есть, Божье.
1: Свободное радио.

0: Евангелие от Матфея.
1: «Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно».
2: Ты способен на большее. Свободное радио.

0: Факт биографии или красивая история, а только однажды Станиславский своим ученикам задал этюд. «Горит ваш банк. Действуйте». Кто-то побежал за водой, кто-то стал рвать на себе волосы, заламывать руки, кто-то тащил воображаемую лестницу, по ней судорожно пытался проникнуть сквозь огонь, кто-то падал уже обугленный, обезумевший от страшной боли и страданий. Все было так, будто банк горел. И лишь один студент спокойно сидел нога на ногу и разглядывал происходящее. Недовольный Станиславский, разумеется, уточнил. «Почему вы не участвуете?» «Я участвую», — невозмутимо ответил студент. «Просто деньги мои в другом банке». «Давайте мы тоже будем, как тот студент. Наши сокровища на небесах. Нет причин паниковать и страшиться».
1: Новая музыка на свободном радио.

0: Время. Деньги. Зигазун.
1: В апреле 68 года прошлого столетия вышла в свет книга Роберта Розенталя и Леоноры Якобсон «Пигмалион в школьном классе». Розенталь и Якобсон провели исследования в начальной школе, расположенной в одном из рабочих районов Сан-Франциско. В качестве испытуемых были отобраны по 3 учителя с каждой из 6 параллелей. Эксперимент состоял в следующем. В начале учебного года было проведено тестирование учащихся с целью определения их IQ. Результаты были доведены до сведения учителей. Им объяснили, что тесты предназначены для выявления тех учащихся, у которых в течение предстоящего учебного года должен наблюдаться скачок интеллектуального развития. Специфика эксперимента состояла в том, что педагогам сообщались фиктивные результаты. В каждом из 18 классов было произвольно отобрано по несколько школьников, которым предстояло играть роль потенциальных сверхинтеллектуальных

0: влияют ожидания учителей на познавательный прогресс учеников. Не все ученики повысили свою успеваемость, но большинство из них действительно стали получать более высокие баллы, что свидетельствует о том, что учителя волей-неволей подсуживали. Поверившие в высокий интеллектуальный потенциал своих учеников, они вольно или невольно передавали им свои ожидания, а те, в свою очередь, оправдывали надежды учителей и достигли значительных результатов. Вот и выходит, когда учителя ожидают от учеников отличных знаний, то те, скорее всего, их продемонстрируют. И наоборот. Что еще интересно и любопытно, за всеми теми учителями велось видеонаблюдение, и на кадрах было видно, что умниц и умников преподаватели поощряли едва уловимыми способами. Чаще им улыбались, более одобрительно реагировали на их ответы, и в свою очередь дети раскрывались, показывали чудеса учебы, с большим удовольствием ходили в школу и работали старательней. Впоследствии эксперимент был опробован в разных школах и странах мира. И в большинстве случаев он давал положительный результат и подтверждался. Получается, что если учитель к вашему ребенку настроен положительно, ребенок, можно сказать, обречен на успех. Но если вдруг настроен не так, увы, придется постараться.
1: Время. Деньги. Зигазон.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Золотые библейские стихи.
1: Иисус сказал ей: «Я есмь воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек. Веришь ли ты сему?» От Иоанна, 11 глава, с 25 по 26 стих.
0: Глоток живой воды.
2: Участники фестиваля «Пикник свободного радио». 29 августа. Ждем!

0: и заглуши в себе голос истины.
1: Веселая компания молодежи решила покататься на лодке. Молодые люди направились к рыбаку, который за плату предложил им свою лодку. Лодка была просторная, большая и понравилась молодежи.
2: Вау, клево!
3: Влезайте скорее! Лодка течет, у руля на дне небольшая дыра, в которую проходит вода. Дыра сейчас замазана, но вода может промыть ее.
4: А что за Ребят,
5: не слушайте этого старика, он все врет. Он просто хочет, чтобы его лодку взяли. Плывите, лодка хорошая, я отвечаю. Лодка хорошая, ребят, старик. Садимся, все, плывем.
6: Поплыли, поехали.
7: Может, не будем рисковать? Может, старик правду сказал?
5: Диана, да ладно.
7: На самом деле какая-то замазка, смотрите.
5: Не, я не знаю.
1: Лодка поплыла, стала уходить все дальше и дальше от берега. И, наконец, совсем исчезла из виду. Исчезла. Навсегда.
8: Враг душ человеческих всеми силами пытается отвлечь человека от мысли о вечности, предлагая жить сегодняшним днем, взяв от жизни все. Но и в этот потребительский век вечное слово Иисуса Христа не умолкло. Бог продолжает стучаться в твое сердце.
0: Не заглуши в себе голос истины.

0: Мы всегда стремимся к запретному и желаем недозволенного. Публий Овидий Назон, древнеримский поэт.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Новый час на свободном.
1: Время любить. 1 июля 1899 года состоялась первая встреча движения Гедеонов. Началось все годом ранее. Сентябрьским вечером 1898 года Джон Николсон, коммивояжер из Джейсонвилля, прибыл в переполненный отель в Боксбилле, штат Висконсин, и обнаружил, что отдельных номеров в нем нет, как и в других местах города. Он согласился на предложение владельца гостиницы разделить комнату с другим добропорядочным джентльменом и познакомился с Сэмюэлом Хиллом, в котором нашел единомышленника. Мужчины помолились вместе и пришли к мнению, что было бы хорошо как-то организовать путешественников-христиан, чтобы они помогали друг другу сохранять благочестивые привычки в дороге. 8 месяцев спустя Хилл и Николсон снова столкнулись друг с другом, на этот раз в Бивердам, штат Висконсин. «Ник», — сказал Хилл, — «мы должны немедленно воплотить в жизнь нашу идею. Давай не будем просто болтать об этом, а займемся делом. Давай начинать действовать». Вместе с еще одним своим другом, Уильямом Найтсом, они организовали первую встречу своего нового общества, на которой присутствовали только они втроем, в этот день, 1 июля 1899 года. Николсон, Хилл и Найтс склонились в молитве, прося Бога дать имя их движению. Откровение пришло Найтсу. «Гедеон!» — воскликнул он. Аналогия была очевидна. Силой Бога Гедеон победил огромную армию врага при помощи горстки людей. Так родилось название «Миссия Гедеон». Через год на первом съезде движения в июле 1900 года присутствовало уже 600 христиан-коммивояжеров. В своей проповеди Смит сравнил деловых путешественников с раненым из притчи о добром самарянине. По его словам, три вора, которые больше всего нападают на путешественников, это алкоголь, азартные игры и проститутки. К 1907 году служение Гедеона приобрело привычную форму. По предложению Киссинджера, организация направила свои усилия на размещение Библий в номерах отелей по всей стране. Они заключили соглашение с американским библейским обществом о поставках Библии по низкой цене, а также обратились к местным церквям за помощью в финансировании проекта. Так родилось партнерство, которое продолжается и по сей день.
2: След в истории.

0: Кто там?
1: Ась, это я, Костик. Я тебе фотки с дня рождения принес.
0: Ты один?
1: Да.
0: Проходи.
2: Тихо. Че, спит кто-то?
0: Слушай, Костик, у меня времени в обрез. Давай быстренько выберу, что понравится ей.
2: Ну, давай, давай, я тоже тороплюсь. Кстати, довольно неплохо получились, особенно... Особенно в парке. В дверь, кажется, постучались.
0: Тебе показалось. Че там у тебя, показывай.
2: Ты чего, открывать не собираешься?
0: Ну, что там у тебя, показывай быстрее.
2: Почему ты не открываешь?
0: Потому что я знаю, кто это, и не хочу его впускать. Ну, давай же, показывай свои фотки.
2: Ты поссорилась с кем-то?
0: Я не хочу это сейчас обсуждать. Ну, так ты будешь мне фотки показывать или как?
2: Да пойди ты и скажи, что не можешь сейчас разговаривать.
0: Нет! Только я с ним заговорю, он еще настойчивее начинает стучаться. Так, эту беру, эту тоже, эту...
2: Он что, к тебе пристает?
0: Нет, нет, все нормально. Скажешь тоже.
2: А ну-ка, дай-ка я с ним поговорю.
0: Не надо, прошу тебя, не надо. Он постучится немного и уйдет.
2: Да, да ты хоть скажи, хоть кто это?
0: Иисус.
2: Кто?
0: Иисус Христос.
2: Сам Божий Сын стучится в твою дверь?
0: Уже не стучится, видишь? Думаю, сегодня больше не придет. Так, сколько я тебе там должна? По 2,50 за каждую, да?
2: Слушай, ты христианка?
0: Конечно, ты же знаешь, я в церковь хожу.
2: Хождение в церковь не делает тебя христианкой.
0: Так же, как хождение в гараж не делает тебя машиной. Слышала?
2: Ты все еще не впустила Христа в сердце. Так?
0: А, смотри-ка, прикольное тут получилось, а? Где это мы? Ну да, да, я решила повременить немного.
2: Почему?
0: Ну, я, как бы это сказать, не могу быть ему во всем послушной.
2: В чем именно?
0: Оба! Смотри, это что, Колян, что ли? Ну и рожа. Ну, ты же знаешь, я не могу без этого.
2: Ты что, спишь с Максом? Вы ж не женаты.
0: Да какой там сплю? Чё ты? Ну, было там один раз. Ладно, ладно, мы живем вместе. Но я раскаялась в этом грехе.
2: Да ты же не пускаешь Христа в сердце. Перед кем раскаялась-то?
0: Я его обязательно впущу когда-нибудь. Скоро.
2: Да, да, да.
0: Может, даже завтра.
2: Слушай, ну, а если не успеешь? Ну, а если...
0: Ты что, тьфу на тебя. Ну, ладно, ладно, тогда я навсегда потеряю спасение.
2: Ты этого хочешь?
0: Ну, посмотри, сколько же я потеряю, если...
2: Ася, посмотри, сколько ты теряешь, если закрываешь сердце Спасителю.
0: Он вернулся.
2: Ася... Если ты будешь ожесточать сердце слишком долго, он может уйти навсегда.
0: Ладно, поможешь мне?

сделаю шаг и два. Оторвусь рукой от борта, и тогда закружится моя голова в направлении неба. А там ангел подхватит меня и, шутя, хоровод заведет среди душ и звезд, и мне песни мои пропоет, поднимая все выше в полет.

0: Ныне люди стали жить по своей воле и разуму, и оставили заповеди Божии. И без Господа думают найти радость на земле, не зная, что только в Господе веселится душа человека». Преподобный Силуан Афонский.
1: Жизнь в каждой ноте. Свободное радио.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Пленники надежды. Возвращайтесь на твердыню, вы, пленники надеющиеся. Что теперь завещаю, воздам тебе вдвойне. Книга пророка Захарии, 9 глава, 12 стих. В предыдущем стихе Захария обращается к тем, кто заключен во рве, в котором нет воды, но теперь он обращается к надеющимся пленникам. Что касается верующих, то они захвачены или пленены надеждой о грядущем Мессии. Мы не можем убежать от этого. Мы не хотим бежать от этого. Это то, чего мы хотим и чего мы ожидаем. Мы знаем, что когда Иисус придет вновь, страдания человечества наконец-то прекратятся. Прекратятся войны, прекратится сердечная боль. Он будет править и царствовать в мире праведности. И Он освободит нас из той ямы, в которой мы сегодня, возможно, находимся. Мы держимся за надежду, что Он придет скоро, что Он установит свое царство и что Он принесет праведность и мир земле, которая вопит об этом. О, как необходима надежда! Как мы нуждаемся в том, чтобы она поддерживала нас. В этом разваливающемся мире, в мире, в котором сердца людей подводят их из страха, как замечательно видеть эту надежду на Иисуса Христа. Господь обещает пленникам надежды, что Он воздаст им вдвойне. В последней части стиха Он говорит, как Он подчинит их врагов, как Он прославит своих людей, как Он сделает из них подобие драгоценных камней в венце. «Они воссияют на земле Его» — книга пророка Захарии, 9 глава, 16 стих. «Приходи скорее, Господь Иисус! Отец, наш взор и нашу надежду мы устремляем на Тебя. Мы ожидаем Твоего возвращения. Мы ждем с нетерпением того дня, когда Ты придешь установить Твое царство. Во имя Иисуса мы молимся». Аминь.
1: Присоединяйся к общению. Добро пожаловать.

0: Слово ободрения от служителей церкви. Что говорит служитель Давид Гробовенко?
1: Не так давно у меня была такая честь и привилегия встретиться с одним пожилым пастором. Мы пересеклись с ним в Эстонии. Его зовут пастор Райан. И много лет тому назад, когда в Эстонии было таллинское пробуждение, он собственными глазами видел, как сотни и тысячи людей приезжали со всего Советского Союза. И силой Духа Святого люди оставляли костыли, коляски, и Бог исцелял очень многих. И так получилось, что я пересекся с этим человеком. И попросил, чтобы он помолился за меня. И вы знаете, когда он молился, он начал говорить слова из Священного Писания, которые я хотел бы поделиться с вами. Из Филиппийцам 3 главы, 8 стих. «Да и все почитаю, читаю ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его». Когда он молился за меня, он посмотрел мне в глаза. У него были такие голубые красивые глаза. И сказал: «Оно того стоит. Иисус того стоит. Познавай Иисуса. Следуй за Иисусом. Оно того стоит. Братья и сестры, Иисус того стоит». Я хотел бы сегодня также и каждого из нас вдохновить. Давайте будем познавать этого Иисуса. Познавать Его силу. Чтобы однажды, когда мы встретимся с Ним, мы могли сказать: «Иисус, Ты того стоил, чтобы всю свою жизнь посвятить Тебе и следовать за Тобой». Этот человек видел пробуждение, он видел, как люди получают исцеление, он видел, как тысячи людей приобретали Иисуса Христа в свое сердце. И когда он уже состарился, когда все закончилось, он говорил: «Познавай Иисуса». Братья и сестры, даже в это время давайте мы будем не охладевать в наших отношениях с Иисусом, но познавать Его, потому что Иисус того стоит.
0: Вы слушаете нас за завтраком, в машине или на пробежке. А кто слушает вас? Конечно же, мы, каждый день, и хотим быть рядом и дальше. Потому что без вас нас не было бы. Это буквально. Помочь Свободному радио можно на сайте свободная.медиа, нажав на кнопку «Поддержать».

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды злом.
0: «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Код свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Лиза Лукашина. Я шепчу твое имя вслух, но ты смотришь, печалью болен. Царство льда и снегов дух теплотою души недоволен. Разобью зеркала льда, небо чистого тает свет, чтобы рай восклицал «да», чтобы снег трепетал «нет». Реки воды текут вдаль, я лечу, не касаясь льда. Тихо шепотом «нет, печаль», мне Эдем воспоет «да».
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Когда-то мне было непонятно, как вообще здравомыслящий современный человек может верить во всякую религиозную чушь. Эти мысли я стала записывать в специальный блог «Меньше ада».
1: Дарья Косинцева, автор популярного блога «Меньше ада».
0: И по сей день читатели этого блога спрашивают меня, мол, как же ты все-таки умудрилась стать христианкой?
1: Дневник бывшей атеистки.
0: А вот так. Недавно тут наткнулась на такое утверждение, что человек не верит в Бога по двум причинам. Либо недостаточно образован, либо очень хочет, чтобы Бога не было. Можно задать вопрос, в смысле, что значит «хочет, чтобы Бога не было»? Вот, наверное, лучший ответ вот этой истории митрополита Антония Сурожского. Иногда человек делается неверующим потому, что это его единственная защита против совести. Мне сейчас вспомнился рассказ одного умного, тонкого, образованного священника в Париже. Когда-то он был безбожником. То есть он без Бога жил и считал себя слишком культурным и развитым, чтобы даже думать о том, чтобы быть верующим. Он разговаривал с одним священником. Сельский священник без всякого особенного образования сказал ему: «А ты, Саш, пойди-ка домой и подумай, в какой момент и почему тебе оказалось нужным, чтобы Бога не было». Саша вернулся домой и стал думать. И добрался до 6-летнего возраста. Каждое воскресенье ему давали 1 копейку, которую он должен был положить в шапку нищего слепого. Как-то перед Рождеством, гуляя с матерью по городу, он набрел на магазин, где была чудная деревянная лошадь, стоившая 6 копеек. А в следующее воскресенье, когда он шел в церковь и дошел до нищего, он подумал, что если 6 раз не дать этой копейке, он сможет купить лошадь. И копейки не дал. Так он поступил 4 раза, а на 5-й подумал, а если взять у него 1 копейку, то я на 2 недели раньше смогу купить лошадь. И он у слепого украл копейку. Саш чувствовал, что дело очень плохо и что надо от Бога скрываться. И вдруг вернулся из университета его старший брат, который там нахватался безбожного учения и ему стал доказывать, что Бога нет. И Саша мне говорил, я за это ухватился. Если Бога нет, то совершенно не важно, что я украл эту копейку и не положил 5. И с этого началось в нем безбожие. Так что, когда человек говорит «я неверующий» или говорит «Бога нет», не всегда надо подходить с философской точки зрения. Иногда можно поставить вопрос «откуда это идет?». Не поняв ничего, вы будете бить мимо всякой мишени. Прочитав этот кусок у митрополита Антония Сурожского, я задумалась, откуда же у меня-то пошло мое безбожие? Евангелие я в 14 лет прочитала, и оно мне понравилось. Вот только в 16 я влюбилась, и момент с предосудительностью Будды мне был совершенно мимо всякой мишени. Христианство, как ни крути, несовместимо, к примеру, с бытовой сексуальностью общества потребления. Современному человеку трудно объяснить, почему Бог лучше секса. Так что, как говорил митрополит Антоний, не всегда надо подходить с философской точки зрения.
1: Дарья Косинцева. Дневник бывшей атеистки.
2: Не бойся, Бог с тобой. Свободное радио.

0: Привет, друзья! С вами Катя. Мысль о том, что мир лежит во зле, для некоторых стала прямо-таки индульгенцией. Махнуть на всю рукой и, вздохнув, просто пожать плечами. Вроде как, ну а что я могу тут поделать? Буду заниматься собственной духовной жизнью и не обращать внимания на всякое зло. Но если бы так рассуждал Христос, он бы, наверное, остался на горе Преображения, как предлагали, кстати, ученики. Но вместо этого он пошел этот злой мир менять. Но не огнем и мечом, а любовью, прощением и состраданием. И, наконец, высшим проявлением Божьей доброты, жертвуя собственной жизнью. Эта жертва подарила всем нам жизнь. Ну а мы можем рассказать об этом миру.
1: Свободное радио. Нам по пути.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Как нелегко сказать ребенку «нет», когда все общество, казалось бы, говорит «да». Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Пожалуй, самая трудная проблема, с которой сталкиваются родители в воспитании детей, это научиться самим находить в себе силы говорить своим чадам «нет». Компании по изготовлению игрушек тратят миллионы на рекламу своей продукции, расходы, которые родители позволить себе не могут. Первые знают, что ребенок – это лучший покупатель. Но идя на поводу у ребенка, родители могут лишить его способности радоваться. Ведь удовольствие испытываешь только тогда, когда добиваешься того, что сильно желал. Глоток воды – на вес золота для того, кто томим жаждой. Но что проку в нем, если вы не хотите пить? Аналогия очевидна. Не дайте своему ребенку по-настоящему захотеть чего-то, и вы лишите его радости обладания. Если вы дадите ему трехколесный велосипед еще до того, как он научился ездить, или машину до того, как он научился управлять ею, или перстень с бриллиантом до того, как он узнает цену денег, вы лишите его подлинного удовольствия обладать всеми этими предметами. Как несчастен тот ребенок, который по-настоящему не жаждал чего-либо. Спать и видеть, как бы заполучить предмет мечтаний. Большая мечта может даже подтолкнуть к мысли немного подзаработать. Иногда сказанное вами «нет» может помочь сформировать характер вашего ребенка. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

0: Открытый микрофон. Кто ты и откуда?
1: Меня зовут Вадим, я из Тамбова.
0: Почему ты поверил в Христа?
1: Вера, может быть, как свод неких убеждений, ну, как вероисповедание. Вера, это может быть некий личный такой мистический, ну, или мировосприятие, или опыт. Ну, вера — это убежденность в чем-то или в ком-то.
0: Как вера помогает тебе в жизни?
1: Вера помогает, потому что я верю, что Бог сотворил этот мир. Он его сотворил по определенным правилам и условиям. Эти правила для меня, вот заповеди, вот, не как ограничения, а наоборот, как инструкции для жизни, чтобы человек был, ну, счастлив в этой земной жизни. Поэтому, ну, моя вера, она помогает мне. Я стараюсь задавать вопрос каждый раз, но молиться. Как мне поступить в ту или иную ситуацию, чтобы исполнить волю Божию, поступить по заповеди мою, которая будет и ему в радость, ну и мне благословением.
0: Твоя любимая история из Библии?
1: Пророк Исаия, когда обличается Северное и Южное царство, ну, Израиль и Иудея. Иудея, когда обличает, как раз пророк говорит, что вот для тебя был пример Северного царства, который оставил меня, был неверен, и его постигло наказание, был введен в плен, но ты этим не вразумился. Как бы и ведешь даже еще себя хуже, чем, ну, они. Вот, и это как-то, ну, не то, что настораживает, покой не дает. Просто думаю, что могут быть в жизни примеры, которые четко показывают, вот, ну, жизнь без Бога или там в жизни послушания, она ведет к каким-то проблемам, краху. К сожалению, сердце человека настолько испорчено, что, видя плохой пример, не всегда старается его избегать, а чаще всего повторяет, наступает на те же грабли.
0: Христианство – это свобода или ограничение?
1: Конечно, свобода. Даже те же заповеди, они меня не в тягость, они во благо. Я знаю, что это не ограничение, это наоборот. Это инструкция к жизни, соблюдая которую ты будешь счастлив и в этой жизни, тем более, ну, достигнешь вечности.
2: Верь, живи, молись. Свободное радио.

Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе!

0: письма Павла христианам в Риме.
1: «Не будьте никому должны ничего, кроме долга взаимной любви. Кто любит другого, тот исполнил закон. Потому что все заповеди, не нарушая супружескую верность, не убивая, не воруя, не желая чужого, и эти, и остальные заповеди заключены все в одной. Люби ближнего, как самого себя».

0: каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечные «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: Почему Бог допускает несчастье? На мой взгляд, это один из тех случаев, когда ключ к ответу кроется в самом вопросе. По сути, это даже не вопрос, а упрек Богу. Обвинение в том, что несчастье происходит по Его воле. В этом отражается и наше отчаяние, и бессилие, и неприятие страшного и непоправимого. Мы не вправе осуждать за это человека, оказавшегося в беде. И все же, пока мы перекладываем вину на Бога, мы упускаем из вида свою собственную ответственность. Любое несчастье – это итог цепочки незаметных, мелких поступков, которые кажутся нам совсем незначительными. Любая наша сделка с совестью, любая мелкая оплошность может стать причиной чьего-то несчастья. Потому Господь и просит нас добросовестно относиться ко всему, что мы делаем. Каждую секунду в наших руках чья-то судьба, быть может, наших близких.
2: Живи с радостью!

Всем привет! На связи Андрей Стародубцев. Там работа, сям работа, беготня, рутина, что-то сломалось, а что-то надо обновить. А тут еще эти новости, ну просто хоть волком вой. От всего этого чувствуешь, будто бы не хватает воздуха. И свободное радио помогает открыть форточку. Свежая прохлада нашего эфира помогает прийти в себя и настроиться на правильный лад. Об этом говорят многие слушатели, да и мы сами чувствуем то же самое. Так что мы с вами делаем нужное дело. Ведь ваши пожертвования помогают нам оставаться на плаву. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ поддержки.

0: Вера – это не знание объекта веры, а общение с ним. Николас Гомес Давила, колумбийский писатель.
1: Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Когда Иисус это говорил, пришел к нему один из старейшин и, упав на колени, сказал Иисусу: «У меня только что скончалась дочь. Приди, возложи на нее руки, и она будет жить». Иисус встал и пошел за ним вместе с учениками. Вдруг подошла к нему сзади женщина, у которой 12 лет было кровотечение, и прикоснулась к краю его одежды, потому что говорила себе: «Если хоть к одежде его прикоснусь, выздоровею». Иисус, обернувшись и увидев ее, сказал: «Смелее, дочь! Тебя спасла твоя вера». И с этого времени женщина исцелилась. Иисус, войдя в дом старейшины и увидев музыкантов с флейтами и смятение толпы, сказал: «Уходите отсюда! Девочка не умерла, она спит». Над ним стали смеяться, а когда народ удалили, он вошел в комнату, взял девочку за руку, и она встала. Слух об этом разошелся по всем окрестностям той земли.

0: Гарик, ты ведь всегда мечтал о такой гитаре, как у меня. Держи, она твоя.
1: И что я тебе за нее должен?
0: Ничего. Однажды на работе я клеветал своего коллегу в том, что на самом деле сделал я. Его уволили, и он совершил самоубийство. Держи гитару!
1: Погоди, а какое отношение все это имеет ко мне?
0: Да никакого. Просто мне необходимо было сделать что-то хорошее, чтобы привести в баланс свою карму.
1: Игорь, ну ты поступил тогда очень, очень плохо.
0: Гарик, ну так, а это очень-очень хорошая гитара.
2: Считаете ли вы, что, делая добрые дела, человек может искупить свои грехи и оправдаться перед Богом? Библия говорит, что есть только один путь оправдания. Через Иисуса Христа Бог предлагает человечеству прощение и примирение с собой. Откройте Новый Завет, прочтите об этом.
3: Это «Свободное радио».

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения.
1: Расправив крылья я, пою без тени страха.
0: Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Больше всего, наверное, успевает тот, кто ничего не планировал. А еще, как показала жизнь и личный опыт, чем больше человек занят, тем больше он успевает. Хоть и звучит весьма парадоксально, но на практике проверено. И вот с друзьями тот же парадокс. Чем чаще видишься, тем больше обсуждений и разговоров. Темы находятся сами собой. А когда общаешься редко, казалось бы, наконец-то встреча. Вроде очень рад. Привет! А дальше, как в той самой песне, привет от группы «Секрет». Так что, дорогие, выводы сразу два. Не стесняйтесь планировать, или даже не так. Вставайте уже. Давайте, давайте, шевелитесь. Дела сами себя не сделают. Но и радио, друзья, не выключайте. Давайте общаться как можно чаще. Меня зовут Наташа Романцова.

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите «Новый день» с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

не понял нас. Уезжаешь, мнешь билет. Больше тех,

Говоришь, что это шанс, быть счастливым — это шанс. Я не знаю, кто

Слишком долго знал тебя, слишком долго знал тебя, но не знал.

0: Притчи Соломона.
1: Приобретай мудрость, приобретай разум. Не забывай моих слов и не отклоняйся от них. Не оставляй мудрости, и она защитит тебя. Люби ее, и она тебя сохранит. Начало мудрости таково: приобретай мудрость. И всем, что имеешь, приобретай разум. Высоко цени ее, и она возвысит тебя. Она прославит тебя, если примешь ее в объятия. Она возложит тебе на голову прекрасный венок, славным венцом тебя одарит.

0: Они исполнили волю Бога, сохранили веру, не свернули с пути. Герои веры.
1: Юрий Грачев. В Иродовой бездне. Глава 14. В ненастье. Итак, страждущие по воле Божией, да предадут Ему, как верному Создателю, души свои, делая добро. 1 Петра 4:19. Жизнь самарской общины текла своим чередом. Слышно было, что в Сибири, на Украине арестовывали то одних братьев, то других, но никто не придавал этому существенного значения. Думали, все выяснится, пройдет как местное недоразумение. Волго-Камский союз, как и другие местные объединения верующих, продолжал трудиться для Господа. Посылали благовестников, проводили совещания, строили планы на дальнейшее развитие дела Божия. Братья в Самаре планировали издавать духовный журнал с назидательными художественными статьями. Однажды ночью в доме Смирнских раздался сильный стук в дверь. Стучали долго, настойчиво. Отец Левы встал и пошел открывать. Вернулся он не один. Вслед за ним в комнату вошли люди в военной форме. Это были сотрудники ОГПУ. Вся семья проснулась, встали и дети. Сергею Павловичу был предъявлен ордер на обыск и арест. Искали везде, искали тщательно, переворачивали каждую бумажку. Забрали несколько духовных книг, писем, составили протокол обыска. «Почему вы духовные книги забираете, ведь они разрешены советской цензурой», — сказал Сергей Павлович. «Сектантские они», — сказал агент. «Просмотрим, вернем». Он вытащил папироску и хотел закурить. «В моем доме курить не разрешаю», — заявил Сергей Павлович. «Этот дымный яд мои дети никогда не ощущали». Агент вышел курить во двор, поручив остальным внимательно за всем наблюдать. «А теперь собирайтесь, все закончено», — сказали агенты отцу Левы. «Сначала мы помолимся», — ответил он. Перед молитвой Сергей Павлович взял в руки свою старую Библию, с которой он никогда не расставался, и прочел место. «Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы». Преклонили колени. Этих молитв отца, матери, этого прощания с арестованным отцом Лева никогда не забудет. Почему? За что? Опять какое-нибудь недоразумение, как в прошлый раз. Лева отлично знал,

Из молодежи Витю Орлова, Петю Фомина, Колю Иванова, Валю Алексееву. Это было как гром среди ясного неба, который потряс всю общину. Собрания проходили по-прежнему. Пресвитер общины, он же и председатель Волго-Камского союза Корнилий Францевич Кливер, призывал всех к спокойствию, к горячей молитве Господу в надежде, что разберутся и освободят всех арестованных. Но, увы, проходили неделя за неделями, а их не освобождали. Молодежь лишилась самых лучших своих руководителей. Но никто не испугался, никто не ушел из собрания, все наоборот как-то сплотились друг с другом. Молитва, о которой так много говорилось, теперь заняла первое место на общениях. Не только по домам, но и в собрании открыто со слезами молились за заключенных. К остальным арестам прибавился еще один. Арестовали Колю Бондаренко. Узнав об этом, брат Иван Борисович Семенов прямо направился в ОГПУ и потребовал на основании существующей свободы вероисповедания дать ему свидание с арестованным. Следователь долго отказывал, мотивируя, что следственным свидания не даются. И кроме того, Бондаренко Николай очень плохо себя ведет. Целый день в одиночной камере поет. Все-таки пришлось уступить им настойчивым просьбам брата и в присутствии следователя дать свидание. На свидании Семенов поприветствовал брата и задал ему только один вопрос. «Ты в чем-нибудь виноват?» «Ни в чем», — ответил Коля. «Значит, вы, товарищ следователь, его освободите. Теперь я спокоен. Справедливость восторжествует». Молодежь молилась, обменивалась мнениями о том, как помочь узникам. Решили написать в Москву заявление с просьбой о немедленном освобождении заключенных, так как, хорошо зная каждого, они уверяли, что никто из них не может быть виновным в нарушении закона. В этом заявлении они писали: «Если вы их арестовали, как верующих христиан, то арестовывайте и нас. Мы такие же, как и они». Никакого ответа не было получено. Во время обыска и ареста отца Лёвы были взяты записи Лёвы. Он подал заявление, чтобы их ему вернули. Самарский ОГПУ заместителю сотрудника ОГПУ товарищу Задоркину от Лёвы Смирнского. Заявление. В результате обыска у моего отца Сергея Павловича были взяты некоторые брошюры, и среди них принадлежащая мне пачка почтовой бумаги с цитатами по вопросам естествознания и другим темам. Прошу вас вернуть ее мне, так как сбор цитат стоил мне немалого труда, и попал это к вам по недоразумению. На это свое заявление он не получил никакого ответа. Жены хлопотали, носили передачи, ожидали освобождения своих близких. В это время началась борьба с теми, кто разбогател во время НЭПа. И группа частных предпринимателей-торговцев была арестована за всякие свои дела. В связи с этим, как в ОГПУ, так и у ворот тюрьмы стояли толпы родственников, беспокоящихся о судьбе своих близких. Миша Краснов, Петя Фомин не имели близких родственников, которые могли бы аккуратно приносить им передачу. Валя Алексеева совсем не имела родных в Самаре. Да и остальные тоже нуждались в материальной поддержке. Как-то получилось само собой, что заботу о заключенных поручили Лёве. В хоре он не пел, на сыгрывки не ходил и, кажется, больше всех имел свободного времени. Лёва от этого труда не отказался и вложил всю душу в это дело. Он носил передачи заключенным. Конечно, он это делал не только сам. Помогала ему в этом Тося Орлова, близкая подруга Вали Алексеевой, и другие. Помолившись, Лёва взял обыкновенную тетрадь и на первой странице ее написал: «Страдает ли один член, страдают с ним все члены» — 1 Коринфянам 12:26. «В нуждах святых принимайте участие» — Римлянам 12:13. Далее слева он разграфил тетрадь для прихода, а справа для расхода. Со всей аккуратностью, которой его приучил в свое время Гора Макаренко, когда он помогал ему при продаже духовной литературы, он учитывал каждую копейку прихода и расхода средств, поступающих для узников. Вот некоторые из записей пожертвований. От первого хора 2 рубля, пожертвования, собранные во время посещений, 10 рублей 95 копеек, получено через Полину Яковлевну Скакунову, бывшую саратовскую атеистку, несколько раз пытавшуюся покончить жизнь самоубийством, боровшуюся с религией, но покаявшуюся и ставшую проповедницей Евангелия, 15 рублей. Неизвестный 1 рубль.

0: Банова – 1 рубль. Везельщикова – 50 копеек. Макаренко – 25 копеек. Путилина – 20 копеек. Сестра Клейман – 50 копеек. И Кузнецова – 1 рубль. Баннов – 2 рубля. А Бондаренко – 20 копеек. Ваня Камынин – 3 рубля 25 копеек. Ладина – 2 рубля. Попова – 3 рубля. Головин – 60 копеек. Туркова – 20 копеек. Чекмарева – 1 рубль. Гора Макаренко – 1 рубль. В. Чекмарев – 1 рубль. Зотова – 1 рубль. И многие-многие другие. Лёва выдавал деньги идущим за провизией для передачи. Они приносили ему справки о том, что куплено и сколько израсходовано. Например, 1 килограмм сахарного песку – 64 копейки. Клюквенный экстракт – 22 копейки. Открыток – 10 штук – 30 копеек. Конвертов – 5 штук – 5 копеек. Порошок зубной – 15 копеек. В квитанции от 14 ноября 2029 года четверг значится: яиц 10 штук – 52 копейки. Селедка 2 штуки – 13 копеек. Молока 2 бутылки – 27 копеек. Коробка леденцов – 47 копеек. Порошок зубной – 16 копеек. Булки французские – 10 штук – 60 копеек. Открытки 10 штук – 30 копеек. Всего на 2 рубля 45 копеек. Верующие по очереди носили передачи. Были случаи, когда некоторые из-за занятости не могли идти, и тогда это приходилось делать Лёве. Он покупал продукты, потом стоял с передачей в очереди. Был февраль, холодно, мерзли ноги. Однажды пресвитер попросил сделать это доброе дело за него. Он писал Лёве: «Дорогой Лёва, вчера поздно вечером я узнал, что наша очередь сегодня позаботится о передаче продуктов. Но приготовить их уже не могли, и сегодня мне некогда. Поэтому прошу тебя взять на себя этот нелегкий труд, купить все необходимое. Для этого прилагаю при сём 3 рубля». 8 ноября 1929 года. Дети Божии не только переживали за находящихся в испытании, не только молились за них, но всячески старались проявить к ним любовь.
1: Герои веры. Вечер на свободном радио.

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Евангелие от Марка.
1: Когда они ели, Иисус взял хлеб, произнес над ним молитву благодарения, разломил и дал им со словами: «Возьмите, это мое тело». Взяв чашу, он произнес молитву благодарения и подал им. И все пили из нее. Он сказал им: «Это моя кровь, которая проливается за множество жизней, кровь нового договора. Говорю вам, уже не пить мне вино, плод виноградной лозы, вплоть до того дня, когда я буду пить новое вино в Царстве Бога».
2: Уютный вечер на свободном радио.

На днях нам написала одна женщина. «Я включила свободное в 3 часа ночи, когда не могла уснуть от тревоги. И впервые за месяц я улыбнулась и поняла, что Бог рядом, и смогла уснуть». Друзья, такие сообщения — наша главная награда. И ваша тоже. Потому что без вас нас бы не было. Помогите свободному оставаться голосом надежды. Зайдите на сайт свободная.медиа, нажмите кнопку «Поддержать». Давайте менять мир к лучшему вместе.

0: каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечные «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: Снова начались гонения на церковь. Что делать? Совсем недолго Евангелие в нашей стране можно было проповедовать открыто и свободно. Опять на церковь оказывается давление. Слово Божие неудобно всем, творящим беззаконие. Поэтому поступающие против истины всячески желают либо эту истину исказить, либо замолчать. Видимо, в этом мире Евангелие не может быть проповедовано иначе. Только через испытания, преодолевая сопротивление мира и в условиях гонений. Но как нам выжить в этих условиях? Ведь тревожно, тяжело, страшно. Остается только сохранять мужество и достоинство. Помним примеры героев веры и самого Христа. Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление и воссел одесную престола Божия. Христос предупреждал нас о том, что если гнали Его, будут гнать и нас. Разделить долю Господа – большая и нелегкая честь. Но принимать гонения со смирением не значит, что мы не должны защищать, во-первых, своих близких, заботу о которых доверил нам Бог, во-вторых, себя самих. Любыми допустимыми способами. С помощью адвоката, правозащитных организаций и СМИ. А если гонения еще не коснулись конкретно вас и вашей церкви, нужно помогать тем, кто оказался в беде. Вступиться за своих братьев, как за Христа. И не делать вид, будто мы не знаем о них, как в свое время отрекся апостол Петр. Это трудно, особенно пасторам, на которых лежит ответственность за церковь. Но как раз сохранить ее можно, только возвысив свой голос в защиту гонимых.
2: Уютный вечер на свободном радио.

0: Библия говорит нам, что каждый даст свой отчет перед Богом. Мы не спасаемся целыми народами, странами, деноминациями или церквями. Мы встречаемся с Богом один на один. Поэтому в каком-то смысле справедливо высказывание Эрланда Лу, получившее популярность в сети: «Человек рождается и умирает в одиночестве». В самые важные и трудные моменты жизни наше космическое одиночество нарушает только Бог. Поэтому мы верим, что держаться за веру в Него стоит покрепче.
1: Каждый день — это дар. Каждый миг — это шанс. Свободное радио.

0: Радостная весть.
1: Чтение из книги Евангелия от Марка.
2: Вы знаете, что у язычников правители и начальники господствуют над ними, и великие ими полностью распоряжаются. Но у вас пусть будет не так. Пусть тот, кто хочет быть у вас главным, будет вам слугой, и кто хочет быть среди вас первым, тот пусть будет для всех рабом. Ведь и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, а чтобы служить и отдать свою жизнь как выкуп за множество жизней.
3: Новая музыка на свободном радио.

хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь. Каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: деньги – хороший слуга, но плохой хозяин. Фрэнсис Бэкон.
1: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

0: радио.
1: В сверкающих залах метрополитена отчаянье бьется по гладким белым стенам. Случай

знаю, как крепко закручены шурупы. Я знаю, как точно проложены маршруты. Поэтому дальше плыву в этой подлодке и перебираю веревочные четки. Господи, благослови,

Наталья Мелешко. Когда моею волей станет лишь воля Господа во мне, то засияет свет во тьме, и Царство Божие настанет. Святого Духа дуновение, любовь и свет и благодать

0: даст силы свыше воспринять моей души преображение. И возгорится, как лампада, и жизнь изменится тогда. Отныне будет навсегда лишь во Христе душе отрада. Все обновится, все сочтется, но изнутри, потом извне, так небо царствие во мне здесь на земле уже начнется.
1: Свободное радио.

0: блаженный, я чай не глухой.
1: Дядя Кондрат, беги скорее на коммутатор. Москва вызывает.
0: Как же это? Ведь я не поспею, я Степка, ну слазь с велосипеда.
2: Гляньте-ка, чуть старый на велосипед забрался. Че стряслось-то?
3: Ему с Москвы звонят, баба Нюра.
2: С Москвы? Марусь, слыхала? Нашему Кондрату с Москвы звонят.
4: Ну, наконец-то! Где ж тебя носит? Москва же вызывает!
0: Бегу, товарищ председатель!
5: Берите трубку, соединяю.
0: Алле, алле! Прохоров у аппарата! У аппарата, говорю! Здравствуй, Петруша! Когда? 4-го! Как там Москва? А? Анисе здоровье! Да что с ней делается-то?
6: Дед, про чулки напомни.
4: Погоди ты со своими чулками. Привет, привет ему от всех нас передавай.
0: Тут это, ждем, председатель привет передает. А как же, все тут.
4: Тут все, да.
0: Из тракторной, из коровника. Вот Галка про чулки просит, напомнит. Ну, енди-то, мадын полян. Ну, давай, ждем, бывай.
4: Ну, как там?
0: Все путем. 4-го будет.
7: Эй, Палыч, ты это, зашел бы, а? С Москвы все-таки звонили. Надо бы отметить.
8: Человеку свойственно пренебрегать ценностью того, к чему он привыкает.
9: Ой, Толь. Толя.
3: Че?
9: Тебе там опять из Москвы звонят.
3: Кто? Че? Кому еще надо
9: отметить? Ну, не из Москвы, говорю, звонят. Что, что?
3: Москва. Ничего, как, я не заказывал никакой Москвы. Я в отпуске вообще. Я отдыхаю. Все. Никого.
8: Раньше Бог говорил лишь к немногим избранным. И вряд ли кто мог мечтать о том, что Бог будет иметь с каждым личное общение. Теперь любой может войти в это общение, но людям кажется, что в мире достаточно дел поважнее.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения.

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Евангелие от Луки.
1: Когда присутствующие заговорили о храме, из каких прекрасных камней он сложен и какими богатыми приношениями украшен, Иисус сказал: «Все то, чем вы любуетесь, будет разрушено. Наступят дни, когда не останется здесь камня на камне».
2: «Учитель», — спросили его, — «а когда это будет? И как мы узнаем, что это скоро случится? Каким будет знак?»
1: «Смотрите, чтобы вас не ввели в обман», — ответил Иисус. «Многие придут под моим именем и будут говорить: это я, и время настало. Не идите за ними. Когда услышите о войнах и восстаниях, не ужасайтесь. Это должно сперва случиться, но это еще не конец». Затем Иисус сказал: «Восстанет народ на народ и царство на царство. Будут великие землетрясения, будет мор и голод во многих местах, а в небесах страшные явления и великие знамения. Но прежде чем все это случится, будут хватать и преследовать вас, приводить на суд в синагоги и в тюрьмы бросать, будут приводить к царям и наместникам из-за меня. Вот вам случай свидетельствовать обо мне. Твердо помните, не обдумывайте заранее, как защищаться. Я вам дам такое красноречие и мудрость, что им не сможет ни противостоять, ни возразить никто из ваших противников. Даже родители и братья будут вас предавать, родственники и друзья. И иных из вас убьют, и все вас будут ненавидеть из-за меня. Но и волос с головы вашей не упадет. Будьте стойкими, и вы себя спасете. Когда увидите Иерусалим, окруженный войсками, знайте, близко время его разрушения. Тогда те, что в Иудее, пусть бегут в горы, те, что в Иерусалиме, пусть скорее его покинут, те, что будут в окрестностях, пусть не возвращаются в город. Потому что наступили дни возмездия, когда исполнится все, что предсказали Писания. Горе беременным и кормящим грудью в те дни. Великие страдания ждут эту землю. Божий гнев падет на этот народ. Одни от острия меча падут, других уведут в плен в разные страны. И будут попирать язычники Иерусалим, пока не истечет их время. Будут грозные знамения на солнце, луне и звездах, а на земле народы будут трепетать в отчаянии от рева моря и бушующих волн. Люди будут падать бездыханными в страхе перед тем, что надвигается на мир. Ведь силы небесные сотрясутся, и тогда увидят. Сын человеческий идет на облаке, облеченный силой и великой славой. Когда это начнет сбываться, распрямите спины и поднимите головы. Ваше освобождение близко.

Макс Лукада. Отметь это. Сегодняшние мысли – это завтрашние поступки. Сегодняшняя зависть – это завтрашний взрыв гнева. Сегодняшний фанатизм – это завтрашнее преступление из ненависти. Сегодняшняя злость – это завтрашнее насилие. Сегодняшняя похоть – это завтрашнее прелюбодеяние. Сегодняшняя жадность – это завтрашнее воровство. Сегодняшняя вина – это завтрашний страх. Сегодняшние мысли – это завтрашние поступки.

0: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободная.медиа.
1: Я б хотел рассказать, как Бог любит нас –

0: 100 нескучных историй. Неумолимая стюардесса. Над аэродромом сгустились тучи, начался ливень. Промокшие пассажиры спешили взойти по трапу, чтобы поскорее нырнуть в свой самолет. Внутри их встречала приветливая стюардесса. Под ее чутким руководством пассажиры быстро нашли свои места и разложили ручную кладь по полкам. Вскоре массивные двери самолета были закрыты. До вылета оставалось совсем немного. Вдруг один из пассажиров увидел в иллюминаторе мужчину, очертя голову бегущего к их трапу, который еще не успел отъехать. Он был одет в длинный тряпичный плащ. Бедолага натянул на голову капюшон, так что даже и лица не было видно. Однако пользы от этого было мало, одежда уже промокла. Возможно, он заплутал в поисках своего самолета или по каким-то причинам задержался в аэропорту. Взбежав по трапу, опоздавший пассажир принялся энергично стучать в дверь, требуя впустить его внутрь.
1: «Откройте! Мне пришлось задержаться! Да откройте же!»
0: Стюардесса, подойдя к двери, заглянула в обзорное окошко и принялась жестами объяснять мужчине, мол, слишком поздно, и двери ему не откроют, поскольку уже пора взлетать. Но это не остановило нашего героя. Он стал стучать еще сильнее, а в голосе появились нотки негодования.
1: «Да откройте же, наконец! Между прочим, здесь дождь!»
2: «Говорю же вам, поздно!» —
0: прокричала бортпроводница, под нос же тихонько буркнула:
1: «Ишь, какой бойкий! Нечего было опаздывать!»
0: Мужчина, кажется, потерял терпение.
1: «И долго я буду ждать? Откройте немедленно! Немедленно! Вам ведь все равно придется открыть, слышите? Придется!»
0: Мужчина непрестанно стучал, взволнованно что-то пытаясь объяснить. Уходить он явно не собирался. Стюардессе ничего не оставалось, как открыть дверь и впустить скандалиста. Каково же было ее удивление, когда мужчина скинул с головы капюшон и расстегнул плащ, обнажив форменную фуражку и китель. Перед стюардессой стоял промокший до нитки командир их воздушного судна. Интересная ситуация, не правда ли? Вот пассажиры, удобно устроившись в креслах, спокойно ожидают взлета, переговариваются, шутят, листают журналы, смотрят видосики у себя на смартфонах. Бортпроводницы на местах, помощники пилота тоже, все приборы работают исправно. Вроде бы все хорошо, но не хватает самого главного. Нет капитана. А ведь без него никакого полета не будет. Но, увы, капитана не узнали и держат за дверью. Какая нелепая ошибка, но не самое страшное. Куда хуже не признать во Христе своего Спасителя, капитана своей жизни, без которого нам не оторваться от земных страстей, низменных наклонностей и не взлететь ввысь к Богу, не попасть в небесное царство. Как это печально — оставить за дверью своей жизни того, от кого зависит наше прощение, спасение и счастье. Впрочем, Христос продолжает стучать, а значит, еще не поздно его впустить.

0: Деяния апостолов.
1: После же того, как они умолкли, начал речь Иаков и сказал:
2: «Мужи, братья, послушайте меня. Симон изъяснил, как Бог первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое. И сим согласны слова пророков, как написано: «Потом обращусь и воссоздам скинию Давидову падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам и исправлю ее, чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий все сие. Ведомы Богу от вечности все дела его. Посему я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленной и крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе. Ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу».
1: Тогда апостолы и пресвитеры со всей церковью рассудили, избрав из среды себя мужей, послать их в Антиохию с Павлом и Варнавою, именно Иуду, прозываемого Варсавою, и Силу, мужей начальствующих между братьями, написав и вручив им следующее:
2: «Апостолы и пресвитеры и братья, находящимся в Антиохии, Сирии и Киликии, братьям из язычников радоваться. По елику мы услышали, что некоторые, вышедшие от нас, смутили вас своими речами и поколебали ваши души, говоря, что должно обрезываться и соблюдать закон, чего мы им не поручали. То мы, собравшись, единодушно рассудили, избрав мужей, послать их к вам с возлюбленными нашими Варнавою и Павлом, человеками, предавшими души свои за имя Господа нашего Иисуса Христа. Итак, мы послали Иуду и Силу, которые изъяснят вам тоже и словесно. Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени и боли, кроме сего необходимого. Воздерживаться от идоложертвенного и крови, и удавленины, и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите. Соблюдая сие, хорошо сделаете. Будьте здравы».
1: Итак, отправленные пришли в Антиохию и, собрав людей, вручили письмо. Они же, прочитав, возрадовались о сём наставлении. Иуда и Сила, будучи также пророками, обильным словом преподали наставление братьям и утвердили их. Пробыв там некоторое время, они с миром отпущены были братьями к апостолам. Но Силе рассудилось остаться там, а Иуда возвратился в Иерусалим. Павел же и Варнава жили в Антиохии, уча и благовествуя вместе с другими многими Слово Господне.
3: Верь, живи, молись. Свободное радио.

0: Отношения в радости. Аудиоверсия блога о семье от Александра Фомичева.
1: Приветствую вас, дорогие. И сегодня я хочу поговорить о том, как мы можем повлиять на развитие друг друга. Или иными словами, как подтолкнуть друг друга к росту. Осознав, насколько важна эта часть, насколько нужно нам расти в отношениях друг с другом, и, конечно же, важно расти вместе, важно иметь личностный рост, нужно решить, с чего, собственно, начать. И сегодня хочу поговорить о том, как можно действовать правильно и уверенно, не обижая при этом любимого человека. Первое – это вам необходимо выйти из вашей зоны комфорта. Вам необходимо обсудить открыто с супругом или супругой, чего вы ждете от ваших отношений. Поговорите о том, что вам нужно полное принятие, безопасность, безоговорочная уверенность в ответных прочных чувствах. Подтвердите свою готовность безоговорочно подчиняться второй половине в процессе решения проблем и вопросах духовного роста. Это здоровые ожидания, взаимная любовь и преданность помогут обоим супругам стать лучше и приблизиться к некому идеалу в их отношениях. Следующее. Действуйте сообща. Труд над собой должен быть совместным. Причем вы должны не просто работать сообща, но и ставить общие цели. Станьте друг для друга наставниками и вместе идите к цели, способствуя росту друг друга. Не забывайте ободрять вторую половину и утешать ее, если что-то из намеченного вами сразу не получилось. Следующее. Радуйтесь успехам. Когда один из партнеров достигает промежуточной цели, искренне радуйтесь его успеху. Не забывайте, как нелегко далось ему это достижение и сколько он или она к нему шел, превозмогая себя, превозмогая и исправляя какие-то свои привычки, однообразие. Ваш любимый человек прилагал большие усилия, чтобы соответствовать вашим ожиданиям. Хвалите его за это. Цените. Подставляйте плечо во время неудач и ободряйте. Действуя такими простыми правилами, вы можете способствовать личному росту друг друга. Мы все знаем, что мы не можем изменить друг друга. Я не могу изменить своего супруга или супругу, но я могу повлиять, я могу вдохновить, я могу поддержать. Именно это требуется в супружестве. И помните, всегда выбирайте любовь.
0: Участники фестиваля «Пикник свободного радио» 29 августа. Ждем!

Одна чашка кофе в день, и вы уже финансируете одну программу в неделю. Представьте, ваш капучино превращается в интервью с интересным гостем, размышления пастора или песню, которая кому-то очень нужна. Кофе выпили, добро осталось. Выгодная сделка, правда? Поддержите свободное радио на сумму, которая равна стоимости чашки кофе. Сделать это очень просто на нашем сайте свободная.медиа. Кнопка «Поддержать».

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время держать слово.
2: 2 июля 1865 года в Великобритании была основана Армия спасения. Международная христианская организация, созданная для помощи нуждающимся. В конце XIX века методистский проповедник Уильям Бут и его супруга Кэтрин решили, что непременно должны что-то делать, чтобы помогать бедным и нуждающимся. Уильям начал проповедовать на улицах, где его могли слышать бедные, бездомные и голодающие. Изначально он хотел направлять уверовавших в церкви, но вскоре понял, что нищим совсем не рады в добропорядочных церквях викторианской Англии. Когда эти бедно одетые, немытые люди заходили в церкви, на них смотрели с большим неодобрением. Тогда Бут решил основать отдельную христианскую миссию Восточного Лондона. Название «Армия спасения» появилось лишь 13 лет спустя. В черновике годового отчета Бут написал: «Христианская миссия – это армия добровольцев», а затем исправил слово «добровольцев» на «спасение». В том же году Уильям Бут изложил доктрины армии спасения и 11 принципов образа жизни солдата армии, среди которых отказ от алкогольных напитков, курения и наркотиков. Богословие армии спасения происходит от методизма, но ее особенностью является то, что духовенство здесь имеет воинские звания, например, лейтенант или майор, а в церквях не совершаются обряды крещения и причастия. В остальном вероучение отражает уэслианско-арменианскую традицию. Цели армии – продвижение христианской религии, образование, преодоление бедности и другие благотворительные цели, приносящие пользу обществу или сообществу человечества в целом, говорится на ее сайте. Армия спасения имеет свои приюты для бездомных, столовые, центры для пожилых, детские лагеря и другие учреждения. Движение «Армия спасения» вышло далеко за пределы Англии. В России «Армия спасения» появилась в 1916 году. Но с 25 по 91 год на территории СССР она была запрещена. Сегодня отделение «Армии спасения» есть в 128 странах мира.
3: След в

0: Классики о вере.
1: Мартин Лютер. В тот момент, когда в вас зарождается вера, вы познаете, что все существующее в вас целиком и полностью грешно, достойно порицания и проклятия.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: выдержка из первого письма Иоанна.
1: «Не любите мира, ни того, что в мире. Если кто любит мир, в том нет любви Отца. Потому что все, что в мире, то, чего жаждет плотская природа, что вожделенно для глаз и чем бахвалится богатство, не от Отца, но от мира. А мир проходит вместе с тем, что в нем вожделенно. Тот же, кто исполняет волю Отца, живет вовеки».
2: Новая музыка на свободном.

частью служения Христианского радио. Поддержи «Свободное». Наш сайт свободное.медиа.

Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Завет перед Богом. Вы скажете, за что? За что Господь был свидетелем между тобою и женой юности твоей, против которой ты поступил вероломно, между тем, как она, подруга твоя и законная жена твоя? Книга пророка Малахии, 2 глава, 14 стих. Израильтяне старались. Они омывали свои приношения слезами, но Господь отказывается принимать их. Когда они спросили, по какой причине, Бог сказал им, что причиной было то, как они обращались со своими женами.

0: чтобы также ненавидеть это. Писание говорит мужьям, чтобы они любили своих жен больше, чем самих себя. Нам нужно любить жену, как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Послание к Ефесянам, 5 глава, 25 стих. Сегодня есть большое давление против брака. Да помним мы, состоящие в браке, что мы заключили завет друг с другом перед Богом. В горе и в радости, в богатстве и в бедности, в болезни и в здравии, любить и лелеять, пока смерть не разлучит нас. Отец, помоги нам любить друг друга так, как Ты возлюбил нас, и относиться друг к другу с состраданием и добротой. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Свободное радио рядом.

«Свободное радио» и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке. Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики». «Размер неба».

0: Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник Свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник Свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Родители меньше всего прощают своим детям те пороки, которые они сами им привили. Фридрих Шиллер, немецкий поэт и философ.

0: Десятый псалом. «В Господе нахожу я приют. Как вы можете говорить мне, улетай на гору, как птица? Вот нечестивые уже натянули лук, положили стрелу на тетиву, чтобы во тьме стрелять в правых сердцем. Когда устои распались, что может сделать праведным? Господь в святом храме своем, Господь на небесном троне своем, Он наблюдает за всем, глаза Его испытывают смертных. Господь испытывает праведных, а нечестивых и тех, кто любит насилие, ненавидит его душа. Он на нечестивых прольет дождем раскаленные угли с горящей серой, палящий ветер и участь. Господь справедлив и любит праведный суд. Праведники увидят его лицо».
1: Свободное радио. Ритм твоего сердца.

0: Улыбка – это экономически выгодно, потому что улыбка дешевле электричества, а света и тепла дает ничуть не меньше. И я бы очень хотела призвать вас почаще улыбаться, но для этого как минимум нужен повод, правда? Вот, например, вы сегодня ели? Чем не повод радоваться? На вас сегодня одежда по сезону? По погоде? Это ведь отлично, правда? И сегодняшний день, он ведь один такой в своем роде. Никогда не повторится. Так что проживите его так, чтобы когда придет время ложиться спать, с вами были спокойные, мирные мысли. Но это все потом. А прямо сейчас добро пожаловать на свободное. И коль спать пока не собираетесь, можно даже чуть-чуть погромче.
1: С любовью в сердце. Свободное радио.

0: Вредные советы для тех, кто хочет быстро и эффективно завести свою духовную жизнь в тупик.
1: В церкви друзья просят вас помочь с переездом или ремонтом. Вежливо улыбнитесь и как можно быстрее уходите от темы. А еще лучше уходите от друзей. Ведь вам и правда уже пора. Бесплатно работать? За кого они воспринимают? Ваше время стоит денег. Цените его.
0: Поздравляем! Теперь вы на шаг ближе к духовному коллапсу.
2: Музыка, слово, дух. Свободное радио.

0: подумать.
1: Почему человек, созданный по образу и подобию, венец творения, не всегда может себе отказать и не всегда может совладать с вопросами еды, с вопросами калорийности этой еды, со сладостями? Во-первых, когда ты занят чем-то, что тебе по-настоящему интересно, чем-то, от чего у тебя глаза горят, поесть реально можно даже и забыть. Дети очень часто забывают поесть, потому что у них глаза горят, потому что им интересно жить. Во-вторых, еда – это такая субстанция, которая тебя не критикует, которая тебя принимает. Вот хочешь ты быть счастлив с шоколадкой? Пошел, купил и счастлив с этой шоколадкой. Говорит ли это о том, что в жизни надо над чем-то работать и в жизни надо что-то менять? Да, говорит. В жизни надо что-то менять, над чем-то надо работать. Пусть уже мы командуем булочками, а не булочки командуют нами.
0: Вы подумали? А мы сказали.
2: Вы слушаете «Свободное радио».
3: В конце все будет хорошо.

0: Новом Завете. Обещание того, что Бог, Он никогда не оставит нас и не покинет, как это записано в Евангелии от Матфея, 28 главе. Но удивительно, что Евангелие от Матфея и Новый Завет, они начинаются этими словами. «Вот дева во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил, что значит «С нами Бог». И на протяжении всего Нового Завета, всего Евангелия, деяний апостолов, мы видим, как Бог присутствовал посреди своего народа. Иисус был со своими учениками. Дух Святой, сошедший после воскресения Иисуса на Первую Церковь, Он был всегда с ними. И в самом конце Нового Завета, в книге Откровения, мы видим, как Иоанн наблюдает сходящий с неба город Иерусалим. И он слышит: «Вот скиния Бога с человеками, и я буду обитать с вами, и вы будете моим народом». Поэтому давайте мы никогда не будем забывать о том, что Бог с нами, Он не оставит и не покинет нас. Аминь.
1: Свободное радио. Жизнь в каждом звуке.

0: Книги Евангелия от Иоанна.
1: Иисус, проходя мимо, увидел человека, который был слеп от рождения. «Рабби, почему он родился слепым?» — спросили его ученики. «Кто согрешил, он сам или его родители?» «Не согрешил ни он, ни родители», — ответил Иисус. «Слепота его для того, чтобы благодаря ей стали явными дела Божьи. Пока длится день, мы должны исполнять дела того, кто послал меня. Скоро ночь, когда никто не сможет трудиться. Пока я в мире, я свет миру». Сказав это, Иисус плюнул на землю, смешал слюну с землей, помазал ему глаза этой грязью и сказал: «Ступай к Силаамскому пруду, Силаам значит посланный, и умойся». Тот пошел, умылся и стал зрячим. Его соседи и другие люди, которые видели его просившим милостыню, стали говорить: «Как? Это тот самый человек, который сидел и просил милостыню?» «Да, это он», — отвечали одни. «Нет, он просто похож на него», — возражали другие. «Это правда я», — сказал сам человек. «А как ты стал видеть?» — спросили они. «Человек, которого зовут Иисус, смешал слюну с землей, помазал мне этим глаза и сказал: „Пойди в Силаам и умойся“», — ответил он. «Я пошел, умылся и стал видеть». «Где он?» — спросили они. «Не знаю», — говорит он. Человека этого, который был раньше слепым, приводят к фарисеям. А день, в который Иисус это сделал, исцелив его от слепоты, был суббота. Фарисеи тоже стали спрашивать его, как он стал зрячим. «Он наложил мне на глаза слюну, смешанную с землей. Я умылся и теперь вижу», — ответил он. «Этот человек не может быть от Бога, потому что он не соблюдает субботу», — заявили тогда некоторые из фарисеев. «Но разве грешный человек может совершать такие чудеса?» — возражали другие, и между ними разгорелся спор. Слепого снова спрашивают: «Ты говоришь, что он сделал тебя зрячим. Кто он, по-твоему?» «Пророк», — ответил тот. Иудеи все равно не верили, что человек был слепым и стал зрячим. Поэтому они позвали родителей прозревшего и спросили их: «Это ваш сын? А вы говорите, что он родился слепым. Как же он теперь видит?» «Мы знаем, что это наш сын и что он родился слепым», — ответили родители. «А как он теперь видит и кто сделал его зрячим, этого мы не знаем. Спросите его самого. Он взрослый, сам о себе скажет». Родители ответили так потому, что боялись иудеев. Ведь те уже приняли решение отлучать от синагоги всякого, кто признает Иисуса помазанником. Поэтому родители и сказали: «Он уже взрослый, спросите его самого». И вот во второй раз позвали человека, который был слепым, и сказали ему: «Поклянись, что скажешь правду. Нам известно, что тот человек — грешник». «Грешник он или нет, я не знаю», — ответил он. «Знаю одно. Я был слепым, а теперь вижу». «Что он с тобой сделал?» — снова спросили они. «Как сделал тебя зрячим?» «Я вам уже говорил, а вы не слушали», — ответил он. «Зачем вы хотите услышать это еще раз? Может, тоже хотите стать его учениками?» «Это ты его ученик!» — закричали они на него. «А мы ученики Моисея! Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог. А об этом человеке мы не знаем, откуда он». «Вот это и удивительно», — сказал в ответ человек. «Вы не знаете, откуда он, а он сделал меня зрячим. Но мы знаем, что Бог слушает не грешников, а только тех, кто чтит его и исполняет его волю. Испокон веку не слыхано, чтобы кто-нибудь сделал зрячим слепорожденного. Если бы он был не от Бога, он ничего не смог бы сделать. Ты весь родился в грехах, а еще учишь нас!» Закричали они на него и выгнали вон. Иисус узнал о том, что его выгнали, и, найдя его, спросил: «Ты веришь в Сына Человеческого?» «Господин мой, скажи мне, кто он, и я в него поверю», — ответил он. «Ты его видел», — сказал Иисус. «Он тот, кто с тобой говорит». «Верю, Господь», — ответил он и пал ниц перед ним. Иисус сказал, «Я пришел в этот мир для суда, чтобы те, кто не видят, видели, а зрячие, чтобы стали слепыми». Фарисеи, стоявшие рядом с Иисусом, услышали это и сказали ему, «Но нас-то ты не считаешь слепыми?» «Будь вы действительно слепы, на вас не было бы греха», — ответил Иисус. «Но вы говорите, что видите. Значит, ваш грех на вас остается».
2: Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Я ничего не брала. Отпустите меня. Уберемся. Руки. Боюсь вам, я ничего не брала. Отпустите
1: здесь
0: меня.
1: Здесь посидите.
0: Не смейте меня здесь оставлять. Я на вас суд подам. Ну выпустите меня. Я на работу опоздаю. Ну выпустите меня, пожалуйста.
2: Что же это такое?
0: Ну кто-нибудь.
3: За что вас судят?
0: Кто тут? Что вам надо?
3: Ничего. Просто поинтересовался, за что вас сюда?
0: Ой, я не хотела так грубо. Вырвалась просто.
3: Так вас за что?
0: Да ни за что. Понимаете, я никак не могла найти одну вещь, а продавцов, как назло, поблизости не было. У меня времени в обрез, понимаете, обеденный перерыв уже заканчивается. Но когда я уже собиралась плюнуть на все и бежать на работу, нарисовалась консультантка. Я ей сказала, что мне нужно, она говорит, одну минутку, сейчас найдем. Убежала куда-то. Я ждала ее 10 минут. В итоге она приходит и говорит, что, к сожалению, этот товар нет в наличии. Ой, смотрю на часы, мне через 2 минуты надо уже в офисе сидеть. Ну, конечно, я рванула, что есть сил. И что вы думаете? На выходе из магазина меня останавливает этот жлоб и просит меня пройти до выяснения обстоятельств. Мало того, что я на работу опоздала, они даже мне позвонить не дают, только просто предупредить хотя бы начальника. Только что на хорошую работу устроилась. Теперь уволят. Что же делать?
3: Вы ведь ничего не украли?
0: Да нет, конечно. У меня и в руках ничего, кроме сумочки, не было. Да им-то что? Вообще, где Бог? Почему, когда мне так нужна его помощь, его нет?
3: Ничто не отлучит нас от любви Христа.
0: Что?
1: Вы примите наши извинения. Видеозапись показала, что это были не вы. Воровка внешне очень похожа на вас. Простите.
0: Хорошо, а он? Его когда отпустят?
1: Кого?
0: Ну, мужчина, который со мной в комнате был. Он тоже, я не знаю, правда, за что он...
1: Мужчина?
0: Да.
1: Какой мужчина? Вы о ком?
0: Ничто не отлучит нас от любви Христа.
1: Чего?
0: Да так. Это я сама с собой.
1: Угу.
4: Свободное радио.

Всем привет, друзья! С вами Андрей Стародубцев. Недавно услышал забавную песенку. Там были такие слова: «Всех хороших плохо видно, только злые на виду». В этом есть горькая доля истины. Голос зла, суеты, страха оглушает. Но разве это повод совсем замолчать тем, кто провозглашает истины? Я верю, что нет. И вместе мы этого не допустим. Свободное радио нуждается в вашей финансовой поддержке. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечные «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: Кто владеет тайным знанием? Во все времена люди верили, что есть носители сокровенного знания, которым ведомы тайны мироздания. Шаманы, египетские жрецы, тамплиеры, масоны, саентологи, сотрудники Госдепа. Это особое знание дает им неограниченную власть в этом мире. Конечно, скептики и сторонники научного подхода отвергают всю эту конспирологию, но это не мешает большинству считать, что миром правит узкий круг лиц, благодаря своим эксклюзивным знаниям. Люди всячески стремятся пробраться к этому источнику, постичь тайны. Но напрасно они пытаются попасть в закрытые группы, следовать за шаманами или лидерами сект. Они не найдут там того, что ищут. Дело не в том, что ключа к секретам мироздания нет. Он существует. Больше того, он доступен всем. Это Библия. В ней содержатся все знания, которые нужны человеку, не только для того, чтобы покорить этот мир, но и одержать победу над смертью.
2: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

0: книги «Евангелие от Матфея».
1: Смотрите, не выставляйте на показ свою набожность, чтобы привлечь внимание людей. Иначе вы не получите награды от своего небесного Отца. Так вот, когда подаешь милостыню, не труби об этом во все трубы. Так делают в синагогах и на улицах святоши для того, чтобы люди осыпали их похвалами. Верно вам говорю, они сполна получают свою награду. А когда ты подаешь милостыню, пусть никто об этом не знает, чтобы помощь твоя совершалась в тайне. И тогда твой Отец, видящий все, что совершается тайно, вознаградит тебя.
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе!

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Александр из Санкт-Петербурга.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Ну, вообще, я родился в христианской семье, но осмысленное начало отношений с Богом было где-то лет в 20. Я помолился молитвой покаяния, осмысленной. До этого молился в церкви, когда было, может быть, лет 15-16. Началась жизнь духовного преображения, за что я очень признателен Богу. Он стал менять мое мышление, мои интересы, мой взгляд на мир, давал понимание Писания, и я за это ему признателен.
0: Наш сайт свободная.медиа.

потому говорил, и мы веруем, потому и говорим, зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и поставит перед собой.

0: Анна Андреевна Ахматова. Распятие. Не рыдай меня, мати, во гробе сущу. Хор ангелов великий час восславил, и небеса расплавились в огне. Отцу сказал, по что меня оставил? А матери, о, не рыдай меня. Магдалина билась и рыдала, ученик любимый каменел, и туда, где молча мать стояла, так никто взглянуть и не посмел.
1: Держим курс на вечное, свободное радио.

0: Притчи Соломона.
1: Сколько валяться тебе лежебока, когда же ты встанешь ото сна? Немного поспишь, немного подремлешь, немного руки сложив полежишь, и придет к тебе нищета, как бродяга, и настигнет нужда, как разбойник.
2: Свободное радио. Свободное радио.

0: Высший пилотаж – это когда тебе говорят всякие пакости, а ты отвечаешь добром. Сложно, но возможно. Ведь каждый расходует то, что у него есть, чем располагает, чем наполнен. Так что всем добрым сердцам большой привет. Желаю вам солнца. Причем не того солнца, которое пытаются предсказывать синоптики, а того, что светит у вас внутри и от облачности на небе никак не зависит. Одевайтесь в счастье, друзья, и слушайте хорошее радио. То есть свободное. Здесь Наташа Романцова.
1: Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время победить страх.
2: 2 июля 1865 года в Великобритании была основана Армия спасения. Международная христианская организация, созданная для помощи нуждающимся. В конце XIX века методистский проповедник Уильям Вуд и его супруга Кэтрин решили, что непременно должны что-то делать, чтобы помогать бедным и нуждающимся. Уильям начал проповедовать на улицах, где его могли слышать бедные, бездомные и голодающие. Изначально он хотел направлять уверовавших в церкви, но вскоре понял, что нищим совсем не рады в добропорядочных церквях викторианской Англии. Когда эти бедно одетые, немытые люди заходили в церкви, на них смотрели с большим неодобрением. Тогда Вуд решил основать отдельную христианскую миссию Восточного Лондона. Название «Армия спасения» появилось лишь 13 лет спустя. В черновике годового отчета Вуд написал: «Христианская миссия – это армия добровольцев», а затем исправил слово «добровольцев» на «спасение». В том же году Уильям Вуд изложил доктрины армии спасения и 11 принципов образа жизни солдата армии, среди которых отказ от алкогольных напитков, курения и наркотиков. Богословие армии спасения происходит от методизма, но ее особенностью является то, что духовенство здесь имеет воинские звания, например, лейтенант или майор, а в церквях не совершаются обряды крещения и причастия. В остальном вероучение отражает уэслианско-арменианскую традицию. Цели армии – продвижение христианской религии, образование, преодоление бедности и другие благотворительные цели, приносящие пользу обществу или сообществу.